Не отпускайте женщину на юг. С ней происходит все помимо воли. Забудет все, чему учили в школе. Не отпускайте женщину на юг. Не отпускайте женщину на юг. Они косят под школьниц и студенток.

пагубна природа. Не отпускайте женщину на юг. У вас весной явилось чудо вдруг. Ни на кого из предков не похоже. Да и к тому же еще со смуглой кожей.

состав. Застучали по рельсам колеса, и парнишка к решетке прибавил взгляд прощальный на улицу бросил.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
1: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственной средством.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Без перспективы, без добра, я в тире вешаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока следах шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноватый.

И помню все сполна, еще настанут времена, о, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал, я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, но ну попробуй его дает, концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал, там познакомился с Витюхой, его был кореш, с бугром чайку не поделил, потом и сам в буграх ходил, но если скажет поперек, с ним не поспоришь. Он на гитаре осыпух, сам Дольский так играть не мог, но жаль, под вышку подкатил, все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил.

0: зашли. Я понял, что сейчас попались. Очень крепко.
1: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».
1: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трёх-четырёх, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Но еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщили.

буянке, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет. Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё, возиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит, так это он от волнения. От осознания, так сказать.

0: все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а шансон один. Ваш Слава Медяник.
2: По дороге вечности печали со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу в памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

становится врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

после летнего дождя. Нормальным людям постоянно портят нервы. Ой, нету города достойного вождя. Эх, яблочко, куда ж ты котишься? Черт в лапы попадешь, не воротишься. Здесь медицина продолжает курс победный. Заменят орган вам за несколько часов. Болеть здесь роскошь для богатых и для бедных. Пойдешь к врачу, тебя разденут до трусов. Эх, яблочко, куда ж ты котишься? Черт в лапы попадешь, не воротишься.

0: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Парижских балаганов, кафе и рестораны в дешевом электрическом раю. Всю ночь, ломая руки от ярости и скуки, я людям что-то жалобно пою. Ревут, визжат джаз-банды, танцуют обезьяны, мне скалят исковерканные роты. А я больной и пьяный, сижу за фортепиано и сыплю им шампанское цветы. А когда настанет утро, я пройду бульваром темным,

0: сезон реклама.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить команду абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

0: мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выставив очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находится спаситель с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх, скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв. Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно. Они и живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долгой ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. И его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

сегодня ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от

0: Невозможно.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

вечер грустен и без песен вышел, как обряд, светел, нем и свят, как крест на рясе. И я бельмом в глазу ночного фонаря поторчу и двинусь во свояси по памяти, по

привязался, не отгонишь, пес, мотив простой. Громыхает цепь стихотворений. Первая же

и погост, и дом казенный, и церковный звон. Вот они, бок о бок, неизменно. Вечный плен с трезвоном вечным сменит вечный сон.

только на ошибке, но не раз срывавшейся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким,

0: Реклама.
1: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
1: А в чем?
2: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
1: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
2: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
1: И что же делать?
2: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
1: Впервые слышу.
2: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
1: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
2: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
1: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
2: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
1: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Крымовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

запорочного Шанхая, где мстятся прошлое отцам, живут в грехах, любовь сметая.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
2: Ты так красив.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выставив очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находится спаситель с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв. Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестает пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно. Они и живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долгой ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. И его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

Лиже. Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

radioshanson.ru. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

кричат, бегут колесики гуськом, спешат, хотят пугнуть парнишечку сибирским холодком.

города, а я ушаночку поглубже натяну и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вздохну, тайком тихонечко вздохну, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, слезу смахну.

продам. И вдруг гляжу, собаки мчатся по запутанным следам, а я ушаночку поглубже натяну и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вдохну, тайком тихонечко вдохну. Та-та-та-та-да, та-та-та-та-да, та-та-та-та-да, та-та-та-та-да, слезу смахну.

0: стену и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вздохну, тайком тихонечко вздохну, вздохну.
1: Радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа мороженое «Снежарики Челны Холод» 19 рублей 99 копеек за 60 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
5: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
4: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
5: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
6: Акция действует до 31 июля.
7: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Ситуация с топливом во многих регионах улучшается. Принятые правительством меры сработали, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин заявил, что состояние ключевых отраслей экономики устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в энергетическом комплексе. Напомню, для улучшения ситуации Кабмин в том числе запретил экспорт бензина и дизеля, предоставил налоговые стимулы для импорта горючего и наращивания производства в стране. МВД предлагает расширить механизмы внесудебной блокировки сайтов в рамках нового пакета антимошеннических мер. Об этом пишет газета «Известия». Под ограничение доступа могут попасть интернет-ресурсы, незаконно торгующие сим-картами, аккаунтами, данными для входа в платежные сервисы и средствами аутентификации. Инициатива также затрагивает платформы по обмену цифровых валют и сайты, распространяющие регистрационные документы юрлиц и электронные подписи. В ведомстве пояснили, что такая информация способствует совершению уголовно наказуемых преступлений. Повысить допустимую скорость на качественных дорогах в России предложили в Госдуме. По мнению зампреда Комитета Госдумы по транспорту Юрия Григорьева, не имеет смысла сохранять планку в 90 км на трассах, чьи технические характеристики и инфраструктура позволяют двигаться быстрее. Парламентарий подчеркнул, что при установке новых лимитов следует опираться на категорию дороги, количество полос, наличие разделительных барьеров, освещение пешеходных переходов, а также на статистику аварийности конкретного участка. Григорьев убежден, что современные автомобили и качество нового дорожного покрытия уже сейчас дают возможность пересмотреть устаревшие нормативы. Женщины в России активнее занимаются предпринимательской деятельностью. В прошлом году почти 483 тысячи женщин стали индивидуальными предпринимателями, что на 11,5% больше, чем в 2024-м. Таковы данные Федеральной налоговой службы. Все же число мужчин-бизнесменов преобладает. В прошлом году индивидуальными предпринимателями стали около 600 тысяч. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

те самые заветные струны, которые играют будто в унисон с нашими душевными чаяниями. Желаю всем здравствовать, господа. Хорошее, чудесное настроение. В этот день прекрасный Иван Кучину большое спасибо и благодарность за эту песню, потому что ее и подпеваем, и подтанцовываем. Ну что, дачники, профессиональный праздник сегодня у вас. Поздравляем. Давайте хвастайтесь урожаем, хвалитесь. Будем зачитывать и вас тоже поднимать на этот пьедестал домашней агрономии.

0: моей карете.
1: Улыбается мир всем дачникам, нашим российским, у всех, у кого это и хобби, и как источник удовольствия. И нам прислал Наталья из Долгорукова уже фотографии. Ну, красота! Ну, и первенца помидорчика, и грибочки, и огурчики тут малосольные. Прям аппетит разыгрался. А теперь о рекордсменах поговорим. Представляете, клубничку весом 289 граммов. А как вам такое? Или капуста 62 кило. Да это же уже прям полноценная барышня какая-нибудь. Арбуз 159. А тыкву в тонну 300. Ну-ка, вот это я понимаю.

0: любимого артиста.
1: Баста, Сергей Лазарев, звери.
2: Жми больше всех на этой неделе.
0: И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
3: Категория 18+.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

Так, хвалимся мы своим урожаем. И вот Виктория из Калуги прям-таки таким сочным, роскошным, спелым крыжовником нам похвалилась, а еще вишенкой. И прям одна к одной. Ну вот будто бы подобрали специально. А у Александра из Санкт-Петербурга, у него свой урожай. Каждое утро собирает он котят.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Между прочим, сегодня, 23 июля, отмечается День музыкальной терапии. Правда, происходит это в Аргентине и всего последние 22 года, а мы же 24/7, 365, иногда 366 дней в году занимаемся тем самым. Ведь вы на волнах душевного радио.
1: Да вы сегодня, да лично, моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

дела. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза. Обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: нас эта любовь не отпустит никогда. Я поднимаю снова белый флаг и соглашаюсь, что во всем не прав. Мой гонор, твой гордый нрав. Хочу, чтобы ты главное поняла. Идеально в фильмах или чьих-то стой. Ну все это напускное. Да и счастье искать не стоит. Оно в любви и оно простое.
1: А она
0: меня сводила с ума.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
3: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
2: Да здесь космический выбор и земные цены.
4: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Председатель Центра сберкома Элла Памфилова объявила о старте набора волонтеров на выборы в Госдуму. Как отметил депутат Артем Метелев, помощь может быть самой разной. Волонтеры смогут информировать о том, куда прийти голосовать, вызвать социальное такси маломобильным гражданам или сопроводить их до избирательного участка. Волонтерами могут стать граждане старше 18 лет, обладающие активным избирательным правом, но не входящие в состав избирательной комиссии, а также не выступающие в качестве зарегистрированного кандидата, его доверенного лица или наблюдателя. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в 3 дня, с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В Татарстане введут штрафы за отказ принимать на работу участников СВО. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального госсовета. При штатной численности организации более 200 человек устанавливается обязанность выделить 1% рабочих мест для трудоустройства ветеранов СВО. За неисполнение квоты штраф для должностных лиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 50 до 100 тысяч. Изменения вступят в силу с 1 января следующего года. Правительство рассматривает стратегию развития портала госуслуги до 2035 года. В перспективе сервис может стать единой цифровой платформой, объединяющей общение пользователей, повседневные сервисы и доступ к государственным услугам. Об этом пишут «Известия». Одно из ключевых направлений – создание на базе портала собственной социальной сети с лентой публикаций и возможностью формировать тематические и локальные сообщества. В рамках новой концепции госуслуг планируется внедрять семейные сервисы, доверенные чаты, общий календарь и возможности оформлять услуги за родственников. Также портал может объединить афишу культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий с персональными рекомендациями и системой бонусов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +16. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Знающие люди вам точно скажут, счастье — это когда ты здоров. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».

0: «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.0 FM.

Максим Апрель и Мракеш только что на волнах душевного. Но все сказано. Улица мама жизни нас учила не по учебникам. И, собственно, эту мудрость зафиксировали в музыкальных работах. Ну а потом взросление, потом осознание и вишневые розы.

месте нашей надежды, где радость дарила весна. Нам время сменило одежды, а ты все так нежно ждала.

0: никогда не забыть. Светла своих огненно-карих тебе никогда не забыть.
1: Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Пока новые автомобили дорожают, вторичный рынок в ударе. Автолюбители активно скупают подержанное авто. По данным агентства «Автостат», в июне 2026 года в России продали 507 тысяч автомобилей с пробегом. Это почти на 9% больше, чем в июне прошлого года. А за первое полугодие суммарно купили почти 2 миллиона 900 тысяч бэушных машин. Локомотивом продаж по-прежнему остается «Лада». В июне купили 114 тысяч подержанных «Ласточек». Следом уверенно идет «Тойота» с результатом 55 тысяч машин. А за ней подтягиваются корейцы «Киа» и «Хёнде». Замыкает пятерку лидеров Volkswagen. В топе продаж настоящая классика вторички. Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2107, Toyota Corolla и Ford Focus. Причем у японских моделей бум популярности. Corolla и Camry показали рост на 22% и 20% по сравнению с июнем 2025 года. А вот у некоторых Lada динамика не такая бодрая. Например, продажи Lada 2107 упали на 12%. Эксперты предупреждают о том, что цены на вторичке могут пойти вверх. Так что если присматриваете авто с историей, возможно, сейчас то самое время для покупки. В конце концов, у подержанной машины есть свои плюсы. Например, она уже прошла обкатку до вас и излечилась от всех детских болячек. Это самая полезная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

глаза. Руки нараспах, как весла в лодках. Кто сказал? Он правду ей сказал.

девочка растрепанная. Вдрызг дождь тебя ославит в трубах водосточных, а еще слеза фонарных брызг на глазах твоих сверкнет звездой полночной. Путь твой от жилья и до жилья

года на улице нам преподносит сюрпризы постоянные. Метаморфозы будут только еще больше нас удивлять. Ну, а что делать? Против природы и не пойдешь. Но, однако, она же нас и радует. Сегодня отмечается День дачника, если вы вдруг были не в курсе. И в прошлом часе всех поздравляли, и вы хвалились своими урожаями. Да, обильный, вот нам пишет Дмитрий. У нас в Самарской губернии все хорошо. И даже закаточками похвастались, и патиссонами мини, а кто-то ликвидирует последствия предыдущих катаклизмов. Всем прекрасного дня, чудесного настроения в компании «Радио Шансон». И вот вам Алексей Петрухин и Анна Семенович. Раздели со мной лето. Настроенческое.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Вообще понятие времени субъективно. Долго ждем мы или же наоборот время летит быстро. Вот что я имею в виду. И скажите мне, пожалуйста, что ж, долго ждать 14 ноября, когда мы встретимся в Лайф-арене на Всенародной танцплощадке? Эх, разгуляй. Ну, пока вы билеты еще не купили, то да, очень. А как только билет на сайте radioshanson.ru приобрели, вот тогда уже и быстрее бегут те самые дни, минуты и часы. На сцене будут все наши любимые артисты, а на танцполе будет горячо.
1: Знаешь, боль не навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
3: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века. Века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио Шансон.
5: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла.

0: моя, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчица, вокзал.

0: Здоровый сон.
1: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В МВД назвали регионы, в которых заметно выросла подростковая преступность. Это Чечня, Чукотка, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Пензенская область. Наиболее значительный рост зафиксирован на Чукотке. Там в первом полугодии зарегистрировали 6 несовершеннолетних правонарушителей. К сравнению, годом ранее был всего один. В Кабардино-Балкарии показатель увеличился более чем втрое, с 16 до 58 человек. В Чечне за первые 6 месяцев прошлого года несовершеннолетних преступников не было, а в этом году их уже 8. В целом по стране зафиксировано свыше 11 тысяч подростков, совершивших преступления. В России готовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа к началу нового эпидсезона. Граждан будут прививать бесплатно. Об этом сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в первую очередь будут прививать детей, пенсионеров, граждан с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также людей, которые в силу своей профессии имеют большое количество контактов с другими людьми. Ранее Попова заявила, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется уже в начале сентября. Масштабная модернизация стационаров в Москве формирует принципиально новую систему здравоохранения. Она задает федеральный стандарт качества, заявил зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нефантьев. Он отметил, что с 2011 года в Москве специалисты реконструировали 145 лечебных центров. В течение ближайших 4 лет их количество должно увеличиться до 175. По словам депутата, за последние 5 лет объем высокотехнологичной медицинской помощи в столице вырос почти на 50%. Сегодня такую помощь оказывают более чем в 30 московских больницах по 20 профильным направлениям. Во второй половине лета погода в Москве останется в пределах нормы. Иногда будет теплее обычного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на синоптиков. В начале лета в столице были дожди и холода из-за арктических циклонов. Несмотря на это, в июне температура оказалась выше нормы. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняется эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания, просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Будьте здоровы и не забывайте баловать своих близких цветами, комплиментами, сюрпризами, любимыми песнями в эфире «Радио Шансон».

срастит зимой. О, белые

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Если прямо сейчас мы получили урок музыкальный, то следующие буквально 3 с небольшим минуты мы погрузимся в приятные такие воспоминания. Потому что эта музыкальная работа Ирины Аллегровой заставляет внутри прямо-таки полыхать тот самый огонь эмоций. Ну, вы понимаете, о чем я.

0: Реклама.
1: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
0: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
1: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
0: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
2: Акция действует до 31 июля.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Пока за окном тепло, солнечно. Мы как-то даже и не думаем, что придет осень. Я же вам предлагаю продлить лето. Да тем более в компании любимых артистов. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие. С 24 по 30 октября в Турции. Отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». Бархатный шансон будет проходить. Поедете с нами? На сайт radioshanson.ru добро пожаловать. Информация для лиц старше 12 лет. А там-то душевные вечера, концерты, знакомства. В общем, лучше себе отдых представить очень сложно.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха в азиатские

не припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо склоня, под черемухой девушка.

земле. Я заблудший и поздний гость. В небе звездочка смотрит за мной. Как храню я все то, что запомнилось под ветвями черемухи той. Распалю, растреплю себе нервы я, истреблю пред грядущим страх. Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах?

0: Признаюсь, ни разу не видел красные фиалки, но зато знаю, чтобы жизнь не была однообразной, нужно 26 июля сходить в столичный клуб «Правда».
1: Угу.
0: Лисица будет выступать там. Да-да-да, давать концерт. И закат, и компания. Под открытым небом все будет проходить. Свежий воздух. Ну, классно же. Согласитесь. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Средние баллы по ЕГЭ в этом году выросли почти по всем предметам. Снижение на полбалла показала только география, сообщили в Рособрнадзоре. Самый высокий средний балл зафиксирован по физике – 66,5. Лидерами по числу участников среди дисциплин по выбору пятый год подряд остаются профильная математика и обществознание. Количество сдающих обществознание продолжает снижаться. В этом году его выбрали на 6 тысяч человек меньше, чем в прошлом. Российские компании в первом полугодии стали отправлять сотрудников в командировки на 3% чаще, чем годом ранее. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос на 21%, сообщили РИА Новости аналитики. Особенно часто в деловые поездки отправлялись представители сферы образования, работники сферы добычи полезных ископаемых, энергетических и строительных компаний. Москва остается главным деловым центром почти для всех сфер. Представители энергетического сектора чаще всего посещали Читу. Численность комаров резко возрастает во второй половине июля и в начале августа. В это время ожидаются максимальные нападения насекомых в мегаполисах с прудами и в поселках рядом с водоемами, сообщил РИА Новости биолог Дмитрий Федоров. Резкий всплеск популяции комаров происходит при оптимальных погодных условиях, обильных осадков и температуре воздуха до 30 градусов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +20. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ну, чтобы преодолеть 40 тысяч верст, ну ладно, давайте чуть поменьше возьмем. Хотя бы 10 тысяч. Нужно быть бодреньким, и чтобы суставы не беспокоили. Боль в суставе не должна быть приговором. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. И имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать. И ни в коем случае не кручиниться. Вот такое слово вспомним. Если на современном языке говорить, не впадать в депрессию.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.
0: Я думаю.

Вот мы с тобою здесь, а юность наша где-то. Так хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим.

0: свою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала.
1: Я тебя.

0: что ничего у нас уже не будет.
1: Михаил Круг и Светлана Тернова. Давай поговорим. А буквально минуток так через 15, уже даже чуть меньше, мы поговорим с одним слушателем или слушательницей, которые зарегистрировались на сайте radioshanson.ru в разделе «Счастливая каюта». Кто хочет испытать удачу и отправиться в круиз на лайнере «Астория Гранде», в путешествие морское? Интересно? Ждете? Скоро.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: просто шутка.
1: Счастливая каюта на радио «Шансон».
2: Никаких шуток, а все абсолютно серьезно. Вы заходите на сайт radioshanson.ru, находите раздел «Специальная счастливая каюта». Наверняка вы счастливчик, знаете ответы на все вопросы, связанные и с шансоном, и с классикой нашего кинематографа советского, и в географии сильный, в частности, про Турцию, потому что «Астория Гранде» — это круизный лайнер. Он от Сочи в Турцию... В Египет еще, кстати, ходят. Ну, это же морские круизы. Все это вы найдете, собственно, на сайте «Астория Гранде». А у нас сейчас счастливые каюты на повестке дня. Кто же? Кто же будет тем счастливчиком или счастливицей, кому мы дозвонимся? Так, вижу, что последние цифры у нас 99 номера телефона. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Давайте знакомиться. Денис Денисов, радио «Шансон».
3: Здравствуйте, здравствуйте. Денис зовут.
2: О, тезка.
3: Хорошо.
2: Это точно, это хорошо. Но Денис Дениса, как рыбак рыбака. Скажите, пожалуйста, в какой регион мы дозвонились?
3: Город Томск.
2: Ого! Как у вас с погодой, как настроение?
3: Да дождик моросит маленько.
2: А, это нормально. Сейчас всем станет...
3: Хорошее.
2: Ага, всем станет теплее и прямо светлее на душе, потому что все прильнут к шансонным приемникам. О, наш земляк. Кстати, который сейчас час у вас?
3: У нас сейчас 12 часов, сейчас скажу, что 14.31.
2: О, вот так, 14.31, вот это да, вот это да.
3: Полтретьего.
2: Хорошо, хорошо, что вы бодры, веселы и готовы участвовать. Напоминаю, у нас три вопроса. Я даю варианты ответов. На все про все у нас минута. Держу кулачки, хорошо. За тезку болею. Вы готовы?
3: Готов.
2: Но подождите, дайте я расслаблю, то слышу напряжение в голосе. Как давно регистрировались-то для участия в акции?
3: Наверное, ну, где-то полгода назад.
2: Ух ты! Это практически как только стартовало все, вы сразу зарегистрировались, да?
3: Да, совершенно верно.
2: Вот это я понимаю. Вот это уровень. Все, не отвлекаю, пора переходить нам к нашим основным вопросам.
1: Время пошло!
2: Итак, Денис, кто написал песню «Боже, какой пустяк». Я подчеркиваю, кто написал. Сергей Трофимов, Стас Михайлов, Александр Иванов. История-то знакомая, если слушаете шансон, наверняка ее слышали неоднократно.
3: Стас Михайлов.
2: Итак, еще разочек. Сергей Трофимов, Стас Михайлов, Александр Иванов. Вы выбираете Стаса Михайлова.
3: Нет, номер один.
2: Сергей Трофимов. Хорошо. Какой город в Турции находится и в Европе, и в Азии? Стамбул, Анкара, Чишме. Стамбул, Анкара, Чишме. Какой из них находится и в Европе, и в Азии? Время тикает,
3: Первое.
2: Денис.
3: Стамбул.
2: Стамбул. Приняли. В каком фильме звучит фраза «Не надо, Федя»? Нет, такая фраза нигде не звучит. Надо, Федя, надо. Афоня, операция И или служебный роман?
1: Ваше время истекло.
3: Второе, извиняюсь, второе, извиняюсь.
2: Так, вы, конечно, Денис, меня удивили. Вы прям удивили, ну как так-то? Ну это же... Операция И и другие приключения Шурика. Конечно, кстати, именно сегодня состоялась премьера в 66-м году этой киноленты. Ну вы красавчик, я вас испугал, а вы прям даже ухом не моргнули. Довольны тем, что ответили на все три вопроса правильно?
3: Спасибо.
2: А что спасибо? Это вам спасибо. Чуть не ушли мы с песни «Боже, какой пустяк», которую Сергей Трофимов написал, но все-таки в последний момент исправились. Так, вы под трубочку не кладите, мы поговорим с вами за эфиром, но вначале кому приветы?
3: Жене привет.
2: Так, она сейчас наверняка тоже улыбается. Вы же перешли в следующий тур.
3: Да, детям как бы... чтобы счастье, удачи, кто меня знает, что все было хорошо у них. И вам тоже. Всего хорошего.
2: Да, не кладите трубочку, мы с вами за эфиром еще поговорим. Вот так с Томском пообщались. Везде шансон слушают, шансон любят и, конечно, подпевают. Музыки много, а мы такие одни.
1: Счастливая каюта на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

0: рыбной ловли. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

повезет в любви. А 9 граммов сердца постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. А ваше благородие, госпожа разлука, а мы с тобой друзья давно, вот ведь какая штука. Письмецо в конверте, ты погоди, не рови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

Если чувствуете какую-то легкую прохладу, не пугайтесь. Просто вам захотелось чуть-чуть отдохнуть, остыть. Такое бывает. Нужно себе позволять это делать. Компания «Радио Шансон» не только нужно, но и можно.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне начнут получать повышенные выплаты по ОСАГО. С 19 сентября в силу вступят новые справочники запчастей. Каталоги формирует Российский союз автостраховщиков в соответствии с нововведениями, которые ранее утвердил Центробанк. По словам экспертов, выплаты пострадавшим в ДТП увеличатся в пределах от 8 до 10%, при этом цена полиса не вырастет. 5 брендов одежды за последний год закрыли свои магазины в России и перешли исключительно на онлайн-продажи. Об этом РИА Недвижимость рассказали аналитики. Закрытие происходит на фоне общего замедления ритейла, который наблюдается с конца 2024 года. Новые бренды практически не выходят на наш рынок, а существующие сокращают убыточные точки, концентрируясь на флагманских магазинах и онлайн-каналах. Прогнозируется, что до конца этого года еще от 3 до 6 фэшн-брендов могут полностью отказаться от офлайна. Япония впервые за 7 лет отправит студентов в Петербург изучать русский язык. 15 учащихся приедут на учебу уже в августе. В японском МИДе отметили, что из-за ситуации вокруг Украины студентам сложно учиться в России. Однако ведомство учло потребности и пожелания японских студентов и приняло решение об отправке группы в Санкт-Петербург. Дипломаты подчеркнули, что, несмотря на тяжелую ситуацию в отношениях, гуманитарные обмены важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Более 15 тысяч вещей забыли пассажиры петербургского аэропорта Пулково за полгода. Лишь 4 тысячи вернули владельцам, сообщили в пресс-службе авиагавани. Среди необычных находок – черепашка, гипсовый бюст древнегреческой богини, топор и бензопила. В основном люди забывают сумки и чемоданы, документы, ключи, ремни и наушники. Чаще всего люди теряют вещи ночью и рано утром, в основном в зоне досмотра и на входе в аэропорт. Стол находок отправляет вещи туристам транспорт. Компанией. Дорога занимает 4-5 дней. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +19, слабый дождь. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: плачешь по ночам.
1: Чуть-чуть, а хочешь прилечу?
0: Хочу.
1: Скорее засыпай, лечу.
0: Возьми с собой чуть-чуть.

разлука.

Телепатию и телекинез я, господа, хороший Денис Денисов, не верю, а вот в то, что если ты очень сильно думаешь о человеке, то в скором времени он обязательно появится в твоей жизни либо звонком, либо какой-то историей, либо сообщение придет. Ну, в общем, как это работает, непонятно, но связь между нами точно существует. Объяснить я это не могу, на личном опыте просто подтверждаю. Хотя, как это нет связи? Есть связь? С помощью радио «Шансон». А? Как ловко-то!

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Мне кажется, очень метафорично Екатерина Голицына имеет в виду под мужским образом, в принципе, тот самый мир. Но вот вы, сомневающиеся, ну, ответьте мне, пожалуйста, как вы можете просто-напросто не осветить своим сиянием этот мир? Порадуйте его, побалуйте. Он ответит взаимностью. 100%. Я узнавал.

0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Ах, мне бы догадаться.

встретился во мне. Уж сколько дней подряд я вас вижу во дворе. Уж сколько этих дней сердце голубем в окно. И так хотелось мне открыть его. Ах, мне бы догадаться, ах, мне бы догадаться, что надо повидаться, что надо повидаться. Хотя бы повстречаться, хотя бы повстречаться, найти хоть пару слов, проснется все вокруг.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несколько дней назад наш любимый «АвтоВАЗ» отпраздновал свой 60-летний юбилей. В этот праздничный день с конвейера сошла первая обновленная «Лада Нива Легенд». И это, по словам представителей компании, крупнейшее обновление модели за последние 50 лет. В машине появилось больше 350 новых и доработанных деталей, а выглядит она все так же узнаваемо. Классика остается классикой. Главное новшество – 90-сильный мотор объемом 1,8 литра. Он более тяговитый, а 80% крутящего момента выдает уже на 1000 оборотов в минуту. Так что «Нива» теперь не просто умеет штурмовать бездорожье, она делает это с легкостью и азартом. Безопасность и долговечность тоже подтянули. Впервые у «Нивы Легенд» появилась водительская подушка безопасности, новые вентилируемые тормозные диски и элементы кузова из оцинкованной стали. Те самые, что чаще всего страдают от гравия и пескоструя. Еще в списке обновлений однорычажная раздатка, новый привод коробки передач, улучшенная опора двигателя, система охлаждения, салонный фильтр и даже центральный замок с единым ключом. Продажи товарных экземпляров стартуют в конце августа, а цена останется в статусе самой доступной среди новых автомобилей с полным приводом. В общем, «Нива» обновилась, но душу свою не потеряла. И это главное. Это самая родная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты все отпечатки контрабанды, не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не выживет.

током. 22 розы лежат на ладонях и в полудрёме. Любовь на распутье на ветхом балконе. Говорят,

Всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут как... Чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.

0: Группа «Лесоповал», и я не знаю, это чарующая музыкальная работа «Я куплю тебе дом» в начале нового музыкального часа. Все, экватор пройден четверга. Осталось еще чуть-чуть, и выходные. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать.
1: Бывший зэк, срок закончился мой. Так же странно, как и начался. Вот вернулся в колхоз, и я домой. Сел на лавочку и растерялся. С тем названием колхоза уж нет. Сгнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла кривая

я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят. Опусти.

0: понесла кривая, марать бумагу зря. Кто выпал из трамвая, тому в такси нельзя. Я на крылечко вышел и выплюнул бычок. Вот ведь как в жизни вышло. Ну что теперь,
1: бывший зэк, и теперь все равно. За что скопы тогда нас садили? Я сполна отсидел за зерном разворованных пашен России.

0: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов,

0: Чайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Ну как-то. Как это не Маши? Как это не стать другим, другой? Мы все равно меняемся. Просто часто это проходит для нас лично. Незаметно, вот окружающие точно видят. Слышите эти аккорды? Да-да-да, это Олег Газманов. «О родных берегах», «Балтийский берег» так называется песня. Кстати, аплодировал ему сегодня без преувеличения стоя. 75 раз отжался.
1: Я вернулся в город мой, на краю страны. Город детства, где прибой лежит волны. Знаю, пробивал не зря стены трех границ. Наконец

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свобода 77 и Минская 25.
4: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Ну, смотрите, если что-то произошло такое, за что нужно извиниться либо попросить прощения, ну да, размышления наверняка лирического героя здесь не лишены оснований. А если нет, если вообще все как в той истории, сидит и ждет ответа барышня, даже не отправив ни одного сообщения? Дилемма.
1: А продолжение не будет. И мы расстанемся вот-вот. Мне осень голову остудит, повесив звезды

где ты моя, а не его, где все в руках у первой встречи, а у последней ничего нет.

не упадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля будет мед. Пусть все закончится в начале с улыбкой милой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

Инна Вальтер только что на волнах душевного радио. Господа хорошие, расправил крылья, ветер попутный поймал, и всем желаю симфут в подхилем. Отправляюсь я сейчас немного передохнуть, для того, чтобы утром завтрашним вновь вам пожелать всего самого доброго. Тихо.

0: Реклама.
1: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
2: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
1: Да здесь космический выбор и земные цены.
2: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Особый статус учителя в России крайне важен, так как именно школа и педагоги оказывают колоссальное влияние на формирование личности и мировоззрения ребенка. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых. В понедельник президент Владимир Путин подписал указ, который закрепляет особый статус учителя, признает общественную значимость профессии и вводит дополнительные меры поддержки. Так, документ гарантирует педагогам бесплатную юридическую помощь и защиту жизни и здоровья при исполнении профессиональных обязанностей. Минимальный за 80 лет подход рыбы зафиксирован у берегов Камчатки. Об этом сообщил сенатор Борис Невзоров. На полуострове выловили менее 10% от прогнозируемых объемов, всего 23 тысячи тонн. Для сравнения, в прошлом году только нерки добыли 35 тысяч тонн. При этом сейчас этой рыбы не набралось и 1000 тонн. Из-за резкого сокращения уловов рыбопромысловые предприятия региона оказались в сложном финансовом положении. Губернатор Камчатки Владимир Солодов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой на год перенести сроки платежей по обязательствам. Почти 20 тысяч люксовых автомобилей эвакуировали в Москве с начала года. Чаще всего премиальные машины оставляли у запрещающих знаков на тротуарах и на парковочных местах, предназначенных для людей с инвалидностью, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта. Больше всего нарушений допустили владельцы авто марок BMW, Mercedes, Audi, Lexus и Land Rover. В этом сезоне количество туристов в Калининграде резко сократилось. Главными причинами стали аномальная жара и транспортные проблемы. Рейсы стали часто задерживать, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов. Кроме того, на турпотоке сказалась в целом ситуация в экономике и падение потребительского спроса. Курносов считает, что отели спокойно справятся с ситуацией, а в будущем туристы вернутся. Загрузка в 50-70% не критична. Гостиницы могут регулировать прибыль ценой. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +21. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Я за соломинку держусь. Я верю, что сюда еще вернусь. Да вот беда за тем столом. Сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни,

корабли, ушли они. Веселый, грустный, тот, кто смел. Все сгинули в потоке дел. И исчезли крепкие дворы. Игры не стало, царь горы. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни, проходят дни. Старые кафе, верные друзья, по глади путничной скользя, как корабли ушли они.

ребята, ничего нельзя вернуть. Но если, если вдруг стал труден путь, ты место, место встречи нам назначь. В кафе, за столиком удачи.

0: рыщат они. Придут и вырыщат они. Придут и вырыщат они.
1: Есть вещи, которые могут всегда выручить нас в отношении настроения. Это, безусловно, улыбки близких и любимые песни. Александр Кальянов открыл новый час на шансоне в столице 13.06. В этот четверг вновь в студии радио «Шансон» приветствую вас я, Ирина Сотникова. Желаю вам хорошего дня. Ну а далее послушаем Александра Розенбаума.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну вот, тот самый дождь и хмурая погода, которая частенько сопровождает нас осенью, совершенно будет нам не страшна, потому что 14 ноября мы обещаем вам жаркий вечер, наполненный голосами любимых артистов в столичной лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». С нетерпением ждем выступления Михаила Шафутинского, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Чепик, Ирина Круг, конечно же. Кстати, ее мы с вами послушаем в эфире шансона уже в ближайшие минуты. Я напомню, что мероприятие это для лиц старше 12 лет. Ну, а билеты на нашем сайте radioshanson.ru.

0: Реклама. Считаем правильно с находкой. С 23 июля по 5 августа тетрадь в клетку 3 рубля 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя. Мне иногда хочется посидеть с тобой в лазурном. Представляю, ты проходишь через весь зал, бардак молчит, Галька роняет под нос, а ты садишься ко мне на колени.

Для всех и каждого вещает радио «Шансон». А на нашем обновленном сайте можно найти видеоверсии программ в записи. Можно увидеть и прямую трансляцию из студии. Да, вот если вам интересно, чем мы тут занимаемся, как вещаем, пожалуйста, добро пожаловать. Ну а в социальных сетях посты, посвященные артистам, актуальным событиям в мире «Шансона» и, конечно, памятным историческим моментам. Заглядывайте, мы вам всегда рады. Лайкам тоже и комментариям.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер Л номер ФС 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну что, дорогие россияне, я надеюсь, вы пообедать успели уже. Как будто бы заканчивается обеденный перерыв. В столице 13 часов 49 минут. Между прочим, по данным исследования, чаще всего россияне выбирают вторые блюда. Таких 39 опрошенных. И уже на втором месте горячие супы 29%. Ну а на третьем легкие салаты и закуски всего 15%. Ну и напрасно, потому что овощи и супчики — это наш с вами все. Это какая польза для организма. Способствующий приему пищи шансон в ваших динамиках.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Первые сделки с жильем по биометрии начали регистрировать в России. Новый цифровой механизм стал доступен с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра. Первыми участниками такой сделки стали жители Самарской области. Обе стороны использовали биометрические данные и усиленную квалификационную электронную подпись. Подчеркивается, что такой формат особенно удобен для удаленных сделок, когда продавец и покупатель находятся в разных регионах страны и не могут прийти на процедуру очно. Екатерининский сквер в центре Москвы приведут в порядок в текущем году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. По его словам, важно сделать территорию более функциональной и современной. Вице-мэр подчеркнул, что сквер уже много лет пользуется популярностью среди москвичей. Они выбирают его для прогулок и спокойного отдыха. Отмечается, что существующую планировку решено сохранить. В ходе работ специалисты обновят покрытие дорожек, приведут в порядок территорию возле памятника воинам, отстоявшим мир и свободу в борьбе с фашизмом. Также там появятся новые скамейки. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртыкова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 78 рублей 48 копеек. Евро стоит 89 рублей 60 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Пронзительная, невероятная по своей красоте история под названием «Ветер» в исполнении Евгения Кемеровского открыла новый час июльского шансона. Быстро, конечно, пролетает июль, просто невероятно. С ним все лето мы с вами успеваем наслаждаться теплыми днями в компании любимых артистов, конечно же. На шансоне у нас в ближайшие минуты будет Сергей Любавин, также Стас Михайлова послушаем. Ну а прямо сейчас история под названием «Ой, тетя, воровайки» продолжит эфир.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

нужна нам чужая любовь, нам свою подавай. 54% россиян предпочитают отечественные автомобили, считая их более доступными, ну и для которых легко подобрать запчасти. Такие вот данные опроса имеются. Среди популярных моделей Нива, современной версии Москвича, ну или же Волги. Всем, кто сейчас за рулем, легкой дороги, зеленых светофоров и попутного ветра.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ – болезням «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей.

и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает, чтобы раньше всех увидеть солнце. Оно среди асфальта у моста. Я машу вслед облаку рукою. Эх, Москва моя, Москва моя.

своих я встречу. Как там наши ивы на пруду, как там тетя Клава?

Со врачом моей я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: касается переписки, я уже жду ваших сообщений на наш единый номер +7 909 955 1030. Уже в следующем часе начну передавать ваши приветы и поздравления традиционно в программе «Только для вас». Подскажу также в начале следующего часа еще несколько поводов для поздравлений, чтобы было вам с чем поздравлять знакомых и коллег. Но прямо сейчас группа «Сентябрь».
1: В облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: голосом.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Внедрение единого пособия снизило уровень бедности в России до 6,7%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, пишет ТАСС. По словам главы Минтруда, в настоящее время единое пособие получает более 9 миллионов граждан. Среди них дети до 17 лет и беременные женщины. Ранее Владимир Путин заявлял, что за 5 лет зарплаты в России выросли на 30% в реальном выражении. При этом их дальнейший рост должен быть в первую очередь связан с повышением производительности труда. Микрозаймы предложили запретить получать по ночам. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Предполагается, что микрофинансовые организации смогут заключать с гражданами договоры и выдавать им микрозаймы только до 22 часов и 6 утра по местному времени в регионе, где находится место жительства и пребывания заемщика. Мера призвана защитить граждан от импульсивных финансовых решений и снизить риск мошенничества при оформлении микрозаймов через дистанционные сервисы в ночное время. Первый в России беспилотный поезд проехал по большой кольцевой линии московского метро уже более 4000 километров. Поездки с пассажирами планируется начать в следующем году. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, искусственный интеллект самостоятельно разгоняет и тормозит состав, открывает и закрывает двери и следит за выполнением графика движения. Для обеспечения безопасности и по требованию закона в кабине находится машинист. Однако за все время испытаний ему пока еще ни разу не приходилось вмешиваться в работу автоматики. Отмечается, что к 2030 году БКЛ станет первой полностью беспилотной линии нашего метро. Автоматическими будут все 94 курсирующих состава. Заключение выпуска – официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 78 рублей 48 копеек, евро – 89 рублей 60 копеек, юань – 11 рублей 58 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.
0: На Радио Шансон программа

Ох, ну какой же невероятно красивый клип. Это Слава на шансоне открыла программу «Только для вас». «Слез, умытая печаль», так называется песня. А у нас началась программа «Только для вас» 23 июля, дневной выпуск. Так вот сообщает нам календарь. Именины сегодня празднуют Александр, Данил и Петр. И, как было обещано, вот поводы, смотрите, какие, по-моему, очень хорошо. День дачника. Наверняка у многих есть знакомые дачники, такие вот прям супер-дачники. Так, Всемирный день китов и дельфинов. Можно поздравить людей, кто с ними связан, кто с ними работает. Я, правда, не представляю, как им это удается. Это какие-то волшебные, кажется, голоса, руки должны быть у человека. День кондитерской посыпки. Это вкусно. Это, я думаю, кондитеров можно поздравить. Ну и, наконец, день заливной тоски. Ага. Давайте так, давайте это мы будем с вами отмечать тоже чем-то вкусным, например, даже не знаю, заливным тем же самым. Но у нас пока шаман на шансоне, пишите ваши сообщения.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Григорий Лепс в программе «Только для вас». Я передаю ваше поздравление. Добрый день, радио «Шансон». Сегодня у моего папули день рождения. Желаем ему здоровья, мирного неба, исполнения всех его желаний. Ждем встречи. С днем рождения, твоя дочь Таня и зять Денис. Всем привет из Симферополя. Ой, вам там тоже привет. Хорошо у вас, однако. Добрый день, уважаемый радио «Шансон». Я очень хочу от всего сердца и от всей души поздравить моего самого доброго, родного, любимого, самого послушного и самого великолепного братика на свете, Недзельского Илью Александровича. С днем рождения, Илюшка, тебе уже сегодня ровно 8 лет. Ох, какая дата большая. Ты стал еще умнее и веселее. Достиг уже заметной цели, не останавливайся на своем уровне. Пусть твои родные и близкие всегда будут с тобой рядом, а твоя удача принесет тебе множество позитивных и интересных эмоций, улыбок и воспоминаний о твоем будущем. Так, мы тебя очень ценим, крепко обнимаем и любим. К нашему поздравлению, конечно, присоединяется вся наша дружная и любимая семья Недзельских. Это написал нам Никита из города Заринска, ЛНР.

широко раскрытыми глазами зачитываю сообщения в нашей программе только для вас на Шансоне. Добрый день, радио Шансон. Передайте большой пламенный привет в город Рязань нашей любимой Леночке Карабановой. Желаем ей чудесного настроения, любви, позитива, успешно завершить рабочий день. Мы тебя очень-очень любим. Это привет от друзей. Вот так. Поздравьте, пожалуйста, с днем бабушек, наших молодых бабусек из настоящих любителей и ценителей шансона, Елену, Марию, массажиста, Адилечку, Светлану, здоровья внукам и бабусям. Наталья из Долгорукова нам написала. Есть еще сообщение. Добрый день, радио Шансон, с хорошей погодой вас. Ну, такое, знаете, хороший. Удмуртия, город Можга, хотим передать привет нашим внукам Коксину Виталию из Питера и Попухиной Софии из Можги. Большой привет. Мы очень рады, что они у нас в гостях. Так, что вышли на улицу погулять и слушают наше радио Шансон. С приветом деда Александр, бабуля Раиса Никитины. Так, из Кемерово передаем привет Сергею Юрьевичу Кислякову, который сейчас в рейсе до Барнаула. Удачной ему дороги и скорейшего возвращения домой. Дача тебя ждет. Так угрожающе звучит. Твои родные Мария и Михаил. И есть еще сообщение от Александра из города Клин. Привет, Шансон. Если поставите любую песню в исполнении Татьяны Булановой для любимой Верочки, я буду очень рад. Вот чтобы вы порадовались, пусть на шансоне прямо сейчас звучит композиция «Один день» в исполнении Татьяны Булановой. Я напомню номер для ваших смс-сообщений и сообщений в мессенджере «Макс». +7 909 955 103 и 0. Пишите.

Игорь Саруханов в программе «Только для вас». Продолжаем передавать ваш привет и здравствуйте, наше любимое радио «Шансон». Любим вас, слушаем всегда, передаем приветы. Прошу передать привет в Бийск от меня, от Елены Вологодской, всем моим родным и близким, друзьям и знакомым, и особенно мужу Павлу Реброву, вот так, и нашим детям и внукам. Мы пошли с мужем в отпуск, а радио «Шансон» вас поздравляет, это дело хорошее, отдыхайте, набирайте там сил. Добрый день, любимое радио «Шансон». Передайте привет в Самарскую область, село Печорское, уважаемый Железняков Сергей Александрович. Перестаньте жаловаться на громкую музыку. Это играет любимое радио «Шансон». Лейтенант МВД, спасибо за понимание. Видимо, лейтенант тоже слушает радио «Шансон», да? Привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги. Добрый день, радио «Шансон». Хочу поздравить с днем рождения Алену из Волгодонска. Желаю дней погожих без ненастья, добра, достатка, света и тепла, чтобы любовь всегда давала счастье, удачи рядом постоянно шла. Люблю тебя, твой горячо любимый Олег. Так, что еще? Сватюшка моя любимая, Полиночка, поздравляю с днем великолепной бабушки. Мы обе очень великолепны. Это поздравление из Красноярска. «Шансон», поздравляю свою жену Дианочку с юбилеем, с 30-летием. Я тебя очень люблю. Спасибо за сына. Поставьте, пожалуйста, Виктора Королева песню «Ты очень красива». Твой муж Алексей из Ярославля. Еще раз спасибо тебе за сына. Как красиво. Ну, по такому вот случаю, 30-летие, все-таки юбилей, не можем отказать. Прямо сейчас для вас Виктор Королев. Счастья, добра, любви, улыбок, всего самого-самого светлого.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вишню.

Да, уж быстро летит время, у нас еще столько приветов, а времени осталось очень и очень мало. Я постараюсь вот все, что успею. Итак, здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Анастасии в Кемерово, с днем дачника. А вот есть, нашелся-таки. Добрый день, передайте поздравления любимой бабушке и маме Тамаре Викторовне с юбилеем 80 лет. Здоровья и счастья от всех близких и любви с дедушкой. Какая милота, боже мой. Передаю привет всему Тольятти. Это пишет нам Максим. С хорошим солнечным днем. Всем добра. Добрый день, Шансон. Передайте привет Воронеж, Саратов, Сасово, Вологда, Москва и область от Игоряна. Ох, как много. Сегодня четверг, а завтра пятница. Всем благ и всего самого доброго. Всем привет. Прошу передать привет моей лучшей подруге Наташе Кузнецовой. Она сейчас в отпуске. Большой пламенный приветик от Елены. Я знаю, что она точно слушает ваше радио и будет очень удивлена моему привету. Наша постоянная слушательница Елена это написала. Спасибо, приятно, что вот вы всегда у нас на связи. Добрый день, любимый шансончик. Хочу передать огромный привет моей дорогой Куриловой Оксане в Краснодар. Ксюшенька, держитесь, мы с вами. Всего вам доброго и мира. Это Оксана Маевски. Радио Шансон. Передайте, пожалуйста, большой привет хорошему человеку Игорьку от Елены в город Невинномысск. И поставьте, пожалуйста, песню Алексея Петрухина «Мы друг для друга созданы». Песню эту послушаем прямо сейчас. Радио Шансон. Передай, пожалуйста, привет компании «Укси». Андрей, завтра едем на рыбалку. И поставьте, пожалуйста, песню «Круга». Любую. Будет сделано.

меня ты, мама. Пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. Лазурным шум и песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.

гладкая, дома ждет меня, ждет у порожика. Сладкая, сладкая, а волнышки катятся к берегу.

0: голосом.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Контроль за производством лекарств усилит. Такой законопроект приняла Госдума. Согласно документу, при поступлении сигнала о нарушениях в процессе фармпроизводства будут проводить внеплановую проверку компании в течение 72 часов. Речь о ситуациях, несущих риски для здоровья и жизни людей, пишет ТАСС. Фармкомпанию при этом можно будет не уведомлять о проведении такой проверки. Если инспекция обнаружит серьезные нарушения, лицензия фармацевтического производителя может быть приостановлена на срок до 120 дней. В Госдуме предложили уточнить порядок возврата товара надлежащего качества, приобретенного в интернете. Также планируется установить дополнительные требования к информированию потребителей об этом процессе. Как пишет парламентская газета, предполагается, что покупатель будет возвращать товар за свой счет любым по его усмотрению способом, а порядок действий будет регулироваться законом о платформенной экономике. Сейчас отсутствие единообразного регулирования приводит к возникновению споров и судов между потребителями и продавцами и создает условия для различного толкования действующих норм. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Тем временем 63% москвичей стараются создавать в соцсетях образ более богатой и успешной жизни. Почти половина опрошенных для этого покупают подделки дорогих брендов и не скрывают данного факта. Результаты такого исследования приводит известная ювелирная сеть. Лишь 7% респондентов могут позволить себе практически любые покупки, тогда как каждый пятый вынужден экономить. Также опрос показал, что 43% россиян считают, что их страницы в социальных сетях выглядят лучше, чем их реальная жизнь. Заключение выпуска. Курс валют на сегодня. Доллар стоит 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Страстные страсти открывает новый час на радио «Шансон». 16:05 в столице. Михаил Бублик, участник легендарного бархатного «Шансона 2026». По-прежнему в студии для вас я, Ирина Сотникова. Проведем вместе ближайшие несколько часов еще. И послушаем чуть позже Евгения Кемеровского. Также у нас будет дуэт зажигательный Алексей Петрухин и Анна Семенович. Но прежде Ирина Круг на «Шансоне».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

также ярко, зажигательно проводим предстоящий воскресный вечер 26 июля, уже буквально через пару дней, на празднике, который пройдет под открытым небом. В настоящий летний отрыв предлагает нам с вами отправиться Ваня Лисицын. Концерт состоится в столичном клубе «Правда». И вот те самые хиты, которые звучат в его исполнении на шансоне «Красные-красные», «Зеленые-зеленые», вы услышите уже в живом исполнении. Вот если вам исполнилось 12 лет, приходите, ждем.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата – 1 800 000 рублей. За первый год службы – 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8-800-2019-117.
4: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-5900. Измени судьбу прямо сейчас.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Пока новые автомобили дорожают, вторичный рынок в ударе. Автолюбители активно скупают подержанное авто. По данным агентства «Автостат», в июне 2026 года в России продали 507 тысяч автомобилей с пробегом. Это почти на 9% больше, чем в июне прошлого года. А за первое полугодие суммарно купили почти 2 миллиона 900 тысяч бэушных машин. Локомотивом продаж по-прежнему остается «Лада». В июне купили 114 тысяч подержанных «Ласточек». Следом уверенно идет «Тойота» с результатом 55 тысяч машин. А за ней подтягиваются корейцы «Киа» и «Хёнде». Замыкает пятерку лидеров Volkswagen. В топе продаж настоящая классика вторички. Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2107, Toyota Corolla и Ford Focus. Причем у японских моделей бум популярности. Corolla и Camry показали рост на 22% и 20% по сравнению с июнем 2025 года. А вот у некоторых «Лад» динамика не такая бодрая. Например, продажи «Лада 2107» упали на 12%. Эксперты предупреждают о том, что цены на вторички могут пойти вверх. Так что если присматриваете авто с историей, возможно, сейчас то самое время для покупки. В конце концов, у подержанной машины есть свои плюсы. Например, она уже прошла обкатку до вас и излечилась от всех детских болячек. Это самая полезная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники. We'll be right back.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте «Арсил Артра». Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе «Арсил Артра» ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните звездочка 125. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сергей Трофимов, наша Ансония. Очень даже здорово, что живем мы с вами действительно в этой невозможно прекрасной стране, в России, со своими минусами и плюсами, как, в общем-то, и везде. И один из плюсов — это, безусловно, радио Шансон. Оно есть, оно с нами, оно вещает круглосуточно. Прямо сейчас мы с вами послушаем Андрея Бандеру. Ну, а чуть позже, в 17:00 по Москве, начнется вечернее шоу «Городские встречи». Присоединяйтесь, мы будем вас ждать у радиоприемников. Приемников.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-80. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
4: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
3: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
4: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
5: Акция действует до 31 июля.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минцифры рекомендовала установить российский сертификат безопасности из-за проблем с доступом к сайтам в иностранных браузерах. Подробные инструкции и файлы для скачивания доступны на портале госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что проблема связана с отзывом зарубежных SSL-сертификатов иностранными удостоверяющими центрами. Из-за этого российские ресурсы могут некорректно отображаться в браузерах, а соединение с сервисами помечаться как небезопасное. Подчеркивается, что сертификаты подтверждают подлинность сайта и защищают передачу данных между пользователем и ресурсом. В России запретили парковать электрокары и фуры под железнодорожными мостами и эстакадами. Такие правила начали действовать с 10 июля, об этом сообщила пресс-служба МЧС. Также министерство установило требования к пределу огнестойкости опор и пролетных строений, нормы для зданий железнодорожных станций высокоскоростных магистралей, ужесточило требования к пожароопасным безопасным материалам. Изменения помогут усовершенствовать нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности объектов железнодорожной инфраструктуры. В некоторых школах Бразилии ведут русский язык как иностранный. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Также стороны подтвердили взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха, оздоровления детей и среднего профессионального образования. Число разрешенных для купания зон сократили в Москве. Теперь их 5, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. Ведомства напомнили, что в начале купального сезона работали 9 зон. Тем не менее, на данный момент открыты только озеро Белое, Путяевский пруд номер 1, Серебряный бор 2 и 3 и Пионерский пруд. В остальных водоемах качество воды не соответствует гигиеническим нормам. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Михаил Круг открыл новый час на радио «Шансон». Дорогие друзья, 17.05 московское время. Всем салют. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: А здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши. Очень рада, что вы в нашей компании встречаете этот вечер.
0: Летний вечер, друзья. Лето продолжается. Продолжается не только замечательная работа в эфире «Шансона», но и период отпусков.
1: Да, безусловно.
0: Каждая шестая россиянка готова уехать в отпуск без партнера.
1: Ах, она какая.
0: Однако не согласна отпустить его отдыхать одного, говорится в исследовании, результатами которого делится ТАСС.
1: Ну, то есть сам ам, а другим не дам, да?
0: Раздельный отдых женщины чаще допускают лишь для себя. Каждая шестая готова уехать с подругами, но не согласна отпустить партнера одного. Среди мужчин такой позиции придерживаются вдвое меньше, 8%, сказано в исследовании. По результатам опросили 2480 россиян.
1: Ну, это такая статистика, конечно, немножко странная. Но вообще женщины, да, они такие существа. Они как бы «я могу, а тебе не позволено. Ты же мужчина». Да?
0: Друзья, был ли у вас опыт раздельного отпуска от своего партнера намеренно или в силу обстоятельств? Да, непреодолимые силы.
1: Да.
0: Чему посвятили это время? Удалось ли хорошо отдохнуть?
1: Конечно, любимых наших дорогих дам я спрошу, ездили ли вы действительно отдыхать в компании с подругами, вот просто без мужчин, без детей, без никого и ничего. Очень интересно узнать, как это было, каково это.
0: Какой-то тренинг, может быть.
1: Семейный отдых и отдых с подругами. Ну и у мужчин, конечно. У мужчин рыбалка. Это достаточно такое распространенное.
0: Напишите, друзья, рыбалка ли, может быть, что-то еще.
1: +7 909 955 1030. Номер единый. Ждем ваших сообщений. Ну а прямо сейчас воровайки.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дух любви смешался.

0: Ninja.
1: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский с потрясающей песней Игоря Зубкова. Дорогие друзья, это шоу «Городские встречи». У нас тут не только роскошная музыка жанровая, но и темы очень жизненные. Был ли у вас опыт раздельного отпуска от своего партнера, намеренно или в силу обстоятельств? Чему посвятили это время? Удалось ли хорошо отдохнуть и сохранить отношения?
2: Я думаю, что отдохнуть-то хорошо удалось. Это многим удается, кто едет без семьи, без, ну, вообще, без пар. Так, у нас есть сообщение. Так, про красивые места. Ага, а вот, вот, начало, все. Я хочу поведать вам свою историю. У нас в семье трое детей, соответственно, супруга, они любят моря, а я люблю дубовый лес. Река Витюк, что находится в Воронежской области, там все. Шашлык, рыбалка, отдых, это вот, вот это вот для меня. Потихонечку приучаю семью на море, сейчас ехать небезопасно. Есть такая пословица: все на юг, а мы на Битюк. Ух, как, у нас очень красивые места, вот по реке, что в самом лесу, приезжайте. Спасибо большое, это Иван нам написал из города Бобров, Воронежской области. Вот, вот где действительно появляется такое, что у мужчин свой отдых, у женщин свой. Так бывает в некоторых семьях, во многих причем семьях, я знаю такие же мужчины.
1: Напишите, расскажите, как у вас. Мне, кстати, да, нравится, вот, если говорить про небольшие речки, сейчас сплавы на реках выкладывают в интернете, как это происходит, красиво очень, да. Не глубокая река, там несколько сапов до 10 человек.
2: Красота. А жена все на юга, на моря.
1: На моря
2: рвется. У тебя там такая красота. Что ж мы такие разные? Но, тем не менее, Наталья Власова на шансоне, далее «Розовая нежность».

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа мороженое «Снежарики Челны Холод» 19 рублей 99 копеек за 60 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: Не могу я изменить течение времени, не пытаюсь изменить свою судьбу, но за наши дни прекрасны

жизни ты моей талисман. Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: в одиночку отдыхаем или же вдвоем, дорогие друзья. Сегодня вы пишете сообщение, мы зачитываем. Огромное спасибо, Катя Огонек. Замечательная песня. С другой стороны, у нас все прекрасные. И слушатели у нас замечательные. Добрый вечер, Роман и Ирина. А что, так можно было? У нас семья молодая, но всегда все вместе. Я не понимаю, как можно уехать без своей любимой. Отдыхать только вместе. Спать-то в разных кроватях уже нехорошо. А как можно уехать в отпуск, вообще не представляю. Всем любителям радио «Шансон» огромный пламенный привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги.
1: Здесь ключевое, знаешь что? У нас семья молодая, написал Дмитрий. И это, знаете, тоже решает иногда вопрос. На самом деле, лет через 20-25, мне кажется, люди немножко все-таки подустают отдыхать вместе, могут себе позволить и кровати раздельные, и отдых тоже. Хотя у всех по-разному. Кто-то, наоборот, даже и через 25 лет не может друг без друга и спят в одной постели. У всех по-разному, правда, бывает, да. Поэтому, конечно, спрашиваем, как у вас-то оно происходит? Отпускаете ли друг друга отдыхать в разные концы света? Так, у нас есть сообщение еще от Валентины. Ага. В том году мне дочка сделала царский подарок, путевку в Турцию. Отдыхали мы с ней вдвоем. Если честно, у меня на тот момент со второй половиной с мужем были очень напряженные отношения, и эта поездка мне была просто необходима. Я это поняла позже. Я получила своего рода релакс, терапию, море, горы, новая страна, добрейшие люди вокруг. А сколько комплиментов было в наш адрес и от местного населения, и от иностранных граждан, даже от наших русских туристов, я даже не сомневаюсь. И это заработало. В первую очередь я оценила себя как красивую женщину. Самооценка поднялась по 10-бальной шкале. А второе, негатив, вот все неприятности я оставила там, на море, а домой прилетела просто окрыленная. Не устаю благодарить за это судьбу и дочку, за самый лучший отпуск в моей жизни. Это сообщение нам написала Валентина из Набережных Челнов. Вот я о том же, собственно, да, когда люди немножко подостают, они друг от друга немного отдохнут, и чувства как будто бы вот воспламеняются. Поскучать успеешь по своему человеку. Бывает такое у тебя?
0: Я думаю, что это не лишено какой-то здравой мысли, друзья. Напишите, что у вас, ну, как от всего-то
1: что
0: хорошего.
1: Что у тебя, мы обязательно узнаем. Ты не отмолчишься сегодня.
0: Я нет? Не отмолчусь, но, тем не менее, необходимо уступать место музыкантам.
1: Хорошо.
2: Городские встречи

0: Алена Петровская и Евгений Рос только что в эфире радио «Шансон». Лето продолжается и летние сообщения. Любовь из Питера на связи. Добрый вечер. Мы с мужем вместе 26 лет и последние лет 5 стали отдыхать отдельно.
1: Вот, ну вот же, я же говорила же.
0: И для меня теперь лучший отдых — это отдых на море, только с подружками. Раньше я не представляла, как это — отдыхать без мужа. Но со временем реально требуется иногда отдыхать друг от друга. А с прошлого года для меня идеальный отпуск — это бархатный шансон, где все на одной волне и, конечно, без мужа.
1: Ну, не то чтобы конечно. Ну, почему сразу конечно? Ну, просто без мужа как-то вот свободнее себя начинаешь ощущать.
0: Если вы хотите с мужем или без мужа, это уж ваше дело, но в любом случае с 24 по 30 октября, дорогие друзья, «Бархатный шансон 2026». Все подробности для меломанов старше 12 лет на сайте radioshanson.ru.
1: Да уж, а сколько артистов там будет классных, замечательных наших шансоновских. Дмитрий пишет нам: у меня это второй брак. Это вот по поводу, что семья молодая, да, продолжает Дмитрий. С первой женой прожил 19 лет и 11 месяцев, а в 21 году получил серьезную производственную травму, остался инвалидом, жена бывшая нашла замену. Я, как узнал, сразу же ушел из дома в шортах и тапочках, взял только ружье. Так, 2 года жил вообще один. И вот благодаря радио «Шансон» у нас сейчас новая молодая семья. Малышки Настеньке 3 месяца. Ольге Александровне огромный привет. Я тебя очень сильно люблю. Ну, дай бог, чтобы все сложилось, чтобы все получилось. И, ну, не то, что, как сказать, не то, чтобы хотелось, да, отдыхать друг от друга. Всякое в жизни бывает. Вот пусть вам не захочется через 20 лет друг от друга отдыхать, чтобы так же вместе, так же рядышком. У нас есть еще сообщение, чуть позже его обязательно зачитаем. Я напомню наши координаты, если вы хотите поделиться с нами, как вам лучше отдыхается в компании с мужчиной, с женщиной или одним, с подружками, с друзьями, напишите. +7 909 955 1030. Номер у нас единый. Что, музыкально? Музыкально у нас будет Артур Руденко чуть позже, но прежде Александр Дюмин. История под названием «Сибиряк». Музыки много. Шансон один. Пишите, ждем ваших сообщений.

красок зеленых и мало подруг и друзей. Я воздухом тем растворяюсь.

0: извини, просто я устал.
1: Как отдыхать, вернув покой и сон, подскажет радио «Шансон». Огромное спасибо Артуру Руденко. Друзья, был ли у вас опыт раздельного отпуска от своего партнера? Намеренно или в силу обстоятельств? Чему посвятили это время? Удалось ли хорошо отдохнуть?
2: Очень даже хорошо, что вы нам пишете сообщение. И наша Наташа из Мытищ нам написала: «Мое мнение, все индивидуально. Конечно, когда люди живут совсем недолго, об этом и речи не должно идти. Только вместе. Ну, а спустя 20 лет уже у всех по-разному. Лично я даже представить себе не могла, чтобы умчаться отдыхать одной без второй половинки. И знаю, что очень много соблазнов, и не каждому дано устоять. Надо быть сильно уверенным в своем партнере, чтобы отпустить в отпуск. Ну, хотя, конечно, с годами усталость накапливается, и желание отдохнуть друг от друга, скорее всего, возникает у многих. Для меня, в общем, 50 на 50. Вот так нам написала Наталья. Ну, что справедливо, я считаю, да, потому что в самом начале отношений никуда же не хочется отпускать. Никуда.
1: В целом, по данным исследования, идея отправить партнера в поездку одного нравится далеко не всем. Угу. Половина женщин из 48% мужчин сразу напрягаются. Спокойно относятся к ней 31% мужчин и 18% женщин. Ну, а почти каждую третью россиянку решение партнера отдохнуть отдельно просто обижает.
2: Обижает. Ты, я обижусь. Ты, конечно, можешь ехать, но я обижусь. А вот интересно, а если женщина, например, беременная, скажем, да? Угу. Вот тогда муж как-то более спокойно ее может отпустить? Или еще больше неспокойно не будет отпускать?
1: Ну, а что, у нее... В общем, она не хочет мел есть, она хочет с подружками потусить, да?
2: Ну, типа того, да. Я хочу куда-нибудь уехать, я хочу на море, а вот ты не можешь. У тебя работа, у тебя 5-10, а я хочу на море. Вот как быть?
1: Может, курс успокоительных тут сложно.
2: Какой курс?
1: Ну, если
2: что?
1: Человек беременный, зачем куда-то вот подвергать себе какому-то риску?
2: А морюшка, а как же это же отдых? Ну, нет.
1: Видимо, надо с врачом посоветоваться. Тут как бы в зависимости от того, какой срок беременности, наверное, есть.
2: Да это не важно. Главное, что морюшка.
1: Тебе виднее. Ладно.
2: Напишите, как вам, насколько было бы комфортно, удобно отпустить своего, свою единственную отдыхать без вас. Плюс 7-999-955-1030. Эту тему животрепещущую мы продолжим уже в следующем часе. Переходим в новый час на шансоне. Прямо сейчас Тамара Кутидзе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: только любовь.
1: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас.
2: Только для вас.
1: Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
7: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
6: Да здесь космический выбор и земные цены.
8: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио «Шансон».

0: студии Анна Макарова. Здравствуйте. Тольяттинская больница номер 5 получит новый рентгенаппарат и еще один ангиограф. Такое решение принял губернатор Вячеслав Федорищев. Эта больница работает как второй региональный сосудистый центр, центр перинатальный межрайонный, а также травматологический центр. За год в медучреждении лечат 60 тысяч пациентов, выполняют 35 тысяч операций. Появление нового оборудования позволит проводить на 1500 высокотехнологичных операций больше. Завод стальных колес в Тольятти запустит новый перспективный проект с высокой степенью автоматизации. Речь о производстве колес для грузовых автомобилей и сельхозтехники. Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано губернатором Вячеславом Федорищевым и руководством предприятия в рамках Петербургского международного экономического форума. Глава региона накануне посетил завод, оценил подготовку к запуску новой линии. Пуск пробного производства намечен на конец года. Проект создаст более 120 рабочих мест. В Тольятти ускорят благоустройство центральной площади. Губернатор Вячеслав Федорищев проинспектировал ход работ, готовность которых сейчас составляет 50%. По итогам визита глава региона поручил увеличить число рабочих на площадке и рекомендовал контролировать стройку ежедневно. Губернатор Вячеслав Федорищев пообщался с семьями участников СВО из Самарской области.
1: Количество многодетных семей в Москве с 2010 года увеличилось почти в 4 раза. Сейчас их число превышает 250 тысяч. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, в 2026 году почетным знаком «Родительская слава города Москвы» наградили 15 семей, воспитывающих не менее 5 детей. Среди них 3 семьи с 8 детьми, 2 семьи с 7 детьми, 4 семьи с 6 детьми и 6 семей с 5 детьми. Для обладателей знака предусмотрена единовременная выплата в размере 308 тысяч рублей. Градоначальник напомнил, что многодетные семьи в столице также получают различные меры поддержки. Бесплатный проезд в городском транспорте, бесплатное питание в школах, бесплатную парковку и другие льготы. Курс доллара на завтра 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

над пропастью, не вдалеке, а с краю. И вдруг услышал голос

0: Держитесь на поверхности, ребята. Простите всех, кто с нами не в ладу.
1: Лесоповал Михаила Танича с прекрасной музыкой Игоря Слуцкого в открытии нового летнего вечера здесь, на радио «Шансон». Всем салют, это шоу «Городские встречи», Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Доброго вечера, как хорошо, что он уже наступил, уже 18.06, мы можем отдыхать и общаться с вами уже более полноценно, чтобы вы не отвлекались на рабочие дела.
1: Что касается, друзья, вариантов отдыха, каждая шестая россиянка готова уехать в отпуск без партнера, однако не согласна отпустить его отдыхать одного, говорится в исследовании, результатами которого делится ТАСС.
2: Мне бы хотелось узнать, что мужчины думают по этому поводу, что вот женщины так себя ведут. Наверное, мужчинам тоже некоторым позволено так себя вести, да? Что я могу уехать, а ты, мол, сиди дома, ты замужем, ты женщина.
1: Мужчинам при раздельном отпуске чаще не хватает привычного общения. 25% против 21% у женщин.
2: А еще говорят, что женщины любят ушами. Оказывается,
1: однако,
2: мужчинам не хватает.
1: 19% россиянок в поездке себя накручивают. У мужчин показатель колеблется в районе 17%. Ревность женщины тоже испытывают чаще, 15% против 10%. При этом без скандалов в путешествии обходились 69% мужчин и 67% женщин.
2: Ой, ну это хороший процент, когда без скандалов такой процент, это же прекрасно. Мы, конечно, ждем ваших историй, как у вас происходит в вашей совместной жизни, уезжаете ли вы в отпуск отдыхать, делаете ли небольшие перерывы в общении друг с другом. Напишите нам, +7 909 955 1030. У нас прекрасно работает мессенджер Макс, Телеграм, все доступные мессенджеры, скажем так, также работают для вас. СМС-сообщения тоже отправляйте. Ну, а музыкальный эфир наш наполнит чуть позже Ярослав Сумишевский. Композиция, которую уже многие успели полюбить, «Мята трава». Да? Ну, а прямо сейчас Евгений Григорьев, «Корешок».
0: Вспомню старого друга, сижу сам себе, улыбаюсь. Корешок мой не мачо, пацанчик отнюдь не святой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Ярослав Сумишевский только что на радио «Шансоны». Дорогие друзья, мы возвращаемся уже после этой интересной истории музыкальной.
1: Он любить обещал.
0: Да, в нашей реалии, где вроде что-то обещают, но жизнь вносит какие-то свои коррективы. Например, собрались поехать в отпуск, но вот не получается.
1: Вместе не получается?
0: Семьи, да, не получается. Ага. Может быть, эмоционально не получается, может быть, какие-то разногласия. Или просто не дали отпуск на работе.
1: Вот такое тоже бывает. Это ведь очень сложно, когда супругам приходится подгадывать собственный отпуск вот друг под друга, потому что на работе бывают такие жесткие условия, что приходится, извините, отдыхать как-то по отдельности, по одному. Есть сообщение у нас. Так, Маруся из Красногорска. Как говорит мой супруг, от чего такого я должен был устать, чтобы тебя одну отпустить в отпуск? Даже ночью, когда встаю в туалет, спрашивает, ты куда? Я шутя отвечаю, на танцы. Мы женаты 16 лет, а вместе почти 20. И все поездки только вместе. Вот это как раз тот самый случай, когда люди и за 20 лет не устают друг от друга. И мужчина переживает, как и в молодости, скажем так, да, где его любимая женщина. Стас Пьеха далее продолжит эфир «Шансона». Мы скоро вернемся к вашим сообщениям.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио «Шансон».

0: народный артист России Стас Михайлов. Только что здесь, в эфире радио «Шансон». Мне кажется, летом даже загар лучше ложится, когда звучит эта песня в эфире «Шансона».
1: Да, про загар тебе потом отдельно расскажу. Мне сказали, оказывается, что это плохо и нельзя. И теперь я хожу грустная, что я буду белая.
0: Привет из читинской жары. Я люблю отдыхать только дома и только с родными людьми, пишет нам Николай Шунков. Дома я могу быть собой, а не казаться. От родных у меня нет секретов, а ведь могут всегда помочь, мне помогут. А с чужими людьми где-то проводить отдых лично для меня – это вынос мозга самому себе. Дело в том, что под неродных людей приходится подстраиваться, какими бы хорошими они ни были, а с родными и любимыми можно расслабиться. Всем советую отдыхать со своей семьей.
1: Ага. Ну, вообще, как-то у нас так общество устроено, что да, надо немножко где-то подстроиться. А с другой стороны, говорят, вы не подстраивайтесь, вы будьте самими собой. И тогда, может быть, и люди как-то по-другому, иначе будут вас воспринимать таким, какой вы есть. Может, и не надо этого делать.
0: Попробовать не подстраиваться, да?
1: Ну, попробовать, да, не подстраиваться под людей, под общество, под вот это вот все. Но, если честно, мне бы страшно, что ждет дальше, если каждый начнет себя вести вот так вот, как вот не подстраиваясь, что же будет в мире твориться?
0: Попробуйте, Николай, напишите, нам очень интересно. Друзья, мы с мамой Полей и папой Алексеем часто ездим в лес с палатками, отдыхаем на природе, пишет Стас.
1: Ну, вот. Что, тоже прекрасный отдых, да. Когда все вместе с семьей в лес, это замечательно. Музыка хорошая у нас, Леон Сейерденко на шансоне.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несколько дней назад наш любимый «АвтоВАЗ» отпраздновал свой 60-летний юбилей. В этот праздничный день с конвейера сошла первая обновленная «Лада Нива Легенд». И это, по словам представителей компании, крупнейшее обновление модели за последние 50 лет. В машине появилось больше 350 новых и доработанных деталей.

А выглядит она все так же узнаваемо. Классика остается классикой. Главное новшество – 90-сильный мотор объемом 1,8 литра. Он более тяговитый, а 80% крутящего момента выдает уже на 1000 оборотов в минуту. Так что Нива теперь не просто умеет штурмовать бездорожье, она делает это с легкостью и азартом. Безопасность и долговечность тоже подтянули. Впервые у Нивы Легенд появилась водительская подушка безопасности, новые вентилируемые тормозные диски и элементы кузова из оцинкованной стали. Те самые, что чаще всего страдают от гравия и пескоструя. Еще в списке обновлений однорычажная раздатка, новый привод коробки передач, улучшенная опора двигателя, система охлаждения, салонный фильтр и даже центральный замок с единым ключом. Продажи товарных экземпляров стартуют в конце августа, а цена останется в статусе самой доступной среди новых автомобилей с полным приводом. В общем, Нива обновилась, но душу свою не потеряла. И это главное. Это самая родная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился

Ветка летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил.

больше не моей. Даже если колет сердце тонко,

прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Александр Новиков только что на радио «Шансон». Друзья, с большим чувством продолжаем мы городские встречи. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Вот так вот уедет женщина и шлет открытки со штемпелем, да?
1: Слушает где-то, сидит, да, песни Александра Новикова в эфире радио «Шансон».
2: Отправлю-ка я открыточку, что у меня все хорошо.
1: Ой, добрый вечер, любимое радио, пишет Ольга. Мы с мужем всегда вместе ездим в отпуск, а вместе мы 30 лет. Было когда-то, а кого-то из нас на работе не отпускали, но это было всего пару раз.
2: Ну вот, а пару раз-то как? Вы отдыхали, не отдыхали друг без друга или отказались от отпуска вообще? Вот просто мне всегда интересно, когда пары, вот они всегда вместе, много-много лет. И, ну, хочется же, наверное, попробовать отдохнуть друг от друга. Как это? Можно говорить бесконечно, что я только-только со своей любимой, с любимым, все, и мы друг без друга никуда. Но где-то в глубине души ты понимаешь, что интересно просто, любопытно, как это будет, если я поеду один.
1: Ну, ты ездила, вот скажи, вот...
2: Я ездила.
1: Так, уж куда ты?
2: Мы периодически, ну, понятно, что не весь отпуск, там, не две недели. Ну, например, я на родину к себе ездила, там, на 3-4 дня, скажем, да. Угу. Мужчина мой уезжал тоже к себе. Или там на снегоходах покататься тоже на выходные 3-4 дня. Вот такие вот какие-то вещи, они дают понять, насколько тебе этот дорог человек, близок. Ты начинаешь по нему скучать, ты ему звонишь. Вот это вот все чувства, вот они как-то возрастают, что ли. Это, наоборот, мне кажется, такой хороший момент, когда можно, ну, испытать друг друга.
1: Ну, 3-4 дня, хорошо, я тоже вот езжу, да, к маме, да, нормально.
2: Нормально, да, потом даже скучать не успеваю.
1: Не на 34, а 3, может быть, да.
2: Хорошо, Вилли Токарев далее у нас.

0: вода.
1: На радио Шансон реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

пошли удачу. Пошли удачу. Пошли удачу нам, нам, нам. А ты знаешь, что солнце бродяг светит, но не греет. А ты знаешь, у нас кто бывал?

удачу.

0: Спасибо Бумеру, дорогие друзья. Пусть удача вам улыбнется, и вы будете не только хорошо работать, но и замечательно отдыхать. Ну, что сказать, где можно это делать? Конечно, можно это делать с близкими людьми. А может быть, и без них отдохнуть от всех и пойти на «Эх, разгуляй», найти там новых знакомых.
1: Интересно, а жена отпустит вот такого вот муж своего на всенародную танцплощадку 14 ноября в Лайф-арену?
0: В субботу, да. Где будет замечательная музыка, всенародные танцплощадки, «Эх, разгуляй» и очень много меломанов.
1: Да, вы можете потанцевать с любимыми артистами и подпеть им. Дело в том, что самые доступные билеты на танцпол. И вот там, конечно, можно зажечь. Если вам уже исполнилось 12 лет, на нашем сайте radioshanson.ru для вас есть вся подробная информация и билеты, конечно, там же.
0: Заходите, ну и пишите, конечно, нам, +7 909 955 1030. Был ли у вас опыт раздельного отпуска от своего партнера, намеренно или в силу каких-то обстоятельств?
1: А вот нам написала Алена из Питера. Добрый вечер, любимый шансон. Я и не мыслю отпуск на море без любимого мужчины. К сожалению, муж перестал быть таковым, и ездить я стала с другим. 13 волшебных поездок, и не только в отпуск, даже с дочкой-младенцем по лесам. Это так классно, когда химия не кончается. Вот, к сожалению, он ушел из жизни скоропостижно уже больше 7 лет назад. Я ездила с дочкой, но теперь у нее своя личная жизнь одна, я ехать опасаюсь. Боюсь найти приключения. Так что пока только дача и подруги. Как же я, приключения же меня ждут? Как же я могу туда не пойти? Да? Музыки много, шансон один, Иван Кучин.
2: Мой последнего года, вот и я на полях твоих русских.

0: Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
2: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
1: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
2: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
3: Акция действует до 31 июля.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.

0: голосом.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Российские власти рассматривают возможность продления ограничения на экспорт топлива. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Запрет на вывоз бензина для производителей могут сохранить еще на полгода, а дизельного топлива на месяц. По данным агентства, проект постановления уже подготовлен, однако окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Напомню, ранее принятые меры действуют до 31 июля. Госдума приняла закон о благоустройстве лесных тропинок. Документ разрешает обустраивать дорожки по уже существующим тропам под деревьями при условии, что это не потребует вырубки леса ни сплошной, ни выборочной. Мера касается размещения велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, а также элементов благоустройства лесного участка, включая беседки, лавочки, туалеты и фонари. При этом перечень объектов капитального строительства будет утверждаться правительством. Это позволит снизить нагрузку на природу, поскольку движение по благоустроенным дорожкам перестанет размывать лес хаотичными тропинками. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио «Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на завтра 78 рублей 40 копеек. Евро стоит 89 рублей 44 копейки. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

0: Заслуженный артист России Сергей Трофимов открыл новый вечерний час на летнем шансоне. В Москве 19:06. Здравствуйте, дорогие друзья. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: А я с огромным удовольствием приветствую всех, кто к нам присоединился только что. Мы очень рады, что вы нас слушаете. Здесь музыки у нас много хорошей в «Городских встречах», и темы обсуждаем интересные.
0: Спасибо за ваши сообщения, которые вы присылаете. Мы вот как раз разговаривали, как отдыхать одиночно или с партнером, стоит ли вот брать какие-то паузы. Вроде человеческий фактор обсудили.
1: Так.
0: Давайте перейдем к другому.
1: К какому?
0: Россияне очень редко берут питомцев с собой в отпуск и чаще просят родных или знакомых посмотреть за любимцем. Об этом свидетельствуют итоги опроса.
1: Ну, это у тебя то женщины не хотят мужей брать, и то питомцев теперь они хотят брать.
0: Лето, понимаешь?
1: Одиночество хочется.
0: Ну, все, отпуск продолжается, каникулы, и люди как-то вот или друг от друга отдыхают, или от питомцев, может быть и нет.
1: Я думаю, что от питомцев-то отдыхать это гораздо меньше вариант, чем от семьи. Просто с питомцами нужно... Ну, сложностей больше возникает в отпуске. Вот поэтому ведь их не берут, правда? Потому что вот эти все клетки, переноски, еда, туалеты, это все как в дороге, опять же, просто неудобно.
0: 49% россиян рассказали им, что когда им приходится куда-либо уехать, они просят родных, друзей или соседей посмотреть за животным. Берете ли вы в отпуск своего питомца, кошку, собаку и так далее? Как поступаете, когда приходится на время уезжать из дома?
1: Ну, напишите нам про своих кошек, собак. Берете, не берете их с собой. +7 909 955 103.0. По-прежнему номер все тот же, единый. Ждем ваших сообщений. Александр Добронравов далее на шансоне. Ее не всегда встретишь.

ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от любви. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо сотворил. Играла музыка за стойкой, а он смущался и курил.

0: Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Шуфутинский только что в эфире радио «Шансон». Городские встречи продолжаются. Дорогие друзья, берете ли вы в отпуск своего питомца, кошку, собаку и не только? Как поступаете, если приходится на время уезжать из дома?
1: Да, напишите нам сообщение. +7 909 955 1030. Это мы так плавно перешли от мужчин, которых женщины не отпускают, к домашним животным, которых женщины тоже не очень с собой берут.
0: Если с мужчиной можно договориться, то как договориться?
1: Как с котом.
0: Да. Что он посмотрит, скажет, ничего не знаю, буду драть обои. Да,
1: ну, ты знаешь, вот насчет обоев и всего прочего, нам написал Евгений, коту 12 лет, отправили фотографию, видео, тут все прилагается. Кот не кастрирован, значит, не ловит мышей и птиц. Но каждую неделю мы возим его в деревню, в Калужскую область. У него хобби – всех котов со своей территории отогнать. Вот мне интересно, у вас мышей не ловит, домой чу птиц домой не несет.
0: Это кот-баюн.
1: Это кот успокаивающий, ну, усыпляющий. Да? Ага, это из этой серии. Ну, хорошо, ну,
0: кот,
1: может
0: кот занимается
1: быть.
0: ММА, ладно. Ему нужен спарринг. Я не знаю, ну как.
1: Как люди бывают разные, так и коты, собственно, со своими пристрастиями, да? Хорошо. Давайте послушаем Владимира Маркина на шансоне, вернемся к теме.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находится спаситель с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестает пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно. Они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долго ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. И его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Евгений Кемеровский только что на радио «Шансон». Что касается берега, ждем встречи с берегом турецким. Все это случится в октябре, с 24 по 30 октября на морском музыкальном фестивале «Бархатный шансон 2026», где, конечно, будет выступать и Евгений Иванович, и не только.
1: Да, и не только. Вот у нас в ближайшее время в эфире также будет Сергей Любавин и Султан Лагучев порадуют нас. Они тоже примут участие в легендарном «Бархатном шансоне». Так что вы к нам обязательно присоединяйтесь. Не только концерты, конечно, там будут, там и турнир по рыбной ловле. Вот, да-да-да. И знаменитые ведущие утреннего шоу 2D будут вас развлекать. И состязания всевозможные.
0: Спартакиады с Денисом Денисовым.
1: Вот, тоже, да, да. Денис Денисов там будет. В общем, развлечений будет выше крыши. Так что скорее заходите на наш сайт radioshanson.ru, бронируйте себе каюту, если вам уже исполнилось, конечно, 12 лет.
0: Удачи, друзья. Ну, а мы сейчас вернемся к той ситуации, когда вы отправились на «Бархатный шансон». Куда деть любимого хомяка?
1: Все, да, напишите, вот это да. Вот это вот есть, знаете, у кого? У Дмитрия. Вот он отправил нам фотографии, значит, тут котята, тут куры, кролик, кабанчик даже есть, боже мой. И вот это вот все добро пишет. Вот Дмитрий ни разу не брал своих питомцев с собой даже в другой город, не говоря уже про отпуск. У меня много питомцев, вряд ли все готовы их принять с моими питомцами, особо не попутешествовать. Еще раз огромный пламенный привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги. Всех любителей шансона обнял, приподнял, покружил, поставил. Спасибо, Дмитрий. Но вы знаете, есть же вот такая машина, я видела, где животных перевозят, знаешь, вот эти вот кузовочки с сетками. Вот туда всех по полочкам, куда-то на кого-то вверх, кого-то вниз, и с ними вполне можно путешествовать. Как, знаешь, вот этот вот свой дом такой у них будет.
0: 6% опрошенных отдают питомцев на передержку. 18% заявили, что не могут оставить питомцев неизвестно с кем, поэтому всегда их берут с собой на отдых.
1: Неизвестно с кем. Ну почему? У нас есть приличные гостиницы, например. Многие же оставляют питомцев именно в гостиницах. Кто-то и соседям. И я не видела, чтобы оставляли с кем попало, не пойми с кем. Друзей просят.
0: Ну, это почти половина, да. Ну, друзья, вот, родственники. Да. Респонденты также выразили уверенность, что с хозяином животное будет чувствовать себя спокойнее в путешествии, с ним сможет посмотреть новые места.
1: Ну, ага, давайте-ка лабрадора возьмем с собой в путешествие, водолазов вот этих вот больших. Как? Так, в общем, сообщений ваших дальше ждем по теме, а пока слушаем Григория Лепса и Акмаля. Композиция «Шутка».

0: скачусь, пишу.
1: Любовь Успенская только что на радио «Шансон». Друзья, приятно, что вы пишете нам сообщения. Мы стараемся, не спотыкаясь, их зачитывать. И сообщения, кстати, очень жизненные. Спасибо.
2: Очень стараемся, да, не спотыкаясь. Значит, нам написал Владимир. Нет, не Владимир, а Лариса вот отправила красавчика такого черного кота. Есть у нас любимый кот, которого зовут Барсик. 5 лет назад сам пришел к нам на дачу. Ему было около 2 месяца от роду и от нас больше никуда не ушел. Вы его просто не отпустили, вот так скажите. В отпуск, конечно, мы его с собой не берем. За ним смотрят наши дети. Хорошо, что они у нас есть, спасибо им. А на дачу он с нами ездит. Но пока едет в машине в переноске, очень сильно мяукает. Вот есть, конечно, такая сложность с животными при перевозке. Что делать?
1: Мы с мамой, пишет Николай Шунков, и старшей сестрой иногда любим ездить на грибную охоту. И берем с собой моего кокер-спаниеля Ричарда. Он мальчик послушный, умеет вести себя тихо, но самое главное, что он помогает искать грибочки. А дом в это время охраняют сторожевой пес Верный и кот Тимоша. Так что мы спокойно проводим отдых на природе.
2: Молодцы. На самом деле, вот кто уезжает, просят там соседей, друзей, да, присмотреть за животным, но бывает же такое, что человек просто может не иметь опыта с конкретным видом животного, как обращаться, да, с рептилией, с попугаем, например, неизвестно. И оказывается, есть такое понятие, вот ты слышал, можно нанять ситтера или зооняню. Вот такое еще есть. То есть ситтер может присматривать за питомцем 2 способами. Это у себя дома, когда питомец переезжает в квартиру ситтера, это снижает стресс от смены обстановки, но требует доверия, потому что нужно впустить чужого человека в свое жилье. Мне кажется, для собак
1: надо
2: это...
1: Надо колледж Айболита заканчивать.
2: Да, наверное, чтобы...
1: Получать образование.
2: Чтобы каждому животному вот так. Ну, или же у вас дома ситтер приходит по графику, кормит, выгуливает, играет. Ну, плюс в том, что питомец остается в привычной среде. Выбор, конечно, за вами, но мне кажется, это очень удобно, действительно, когда ты нанимаешь человека, который может и укол в случае чего поставить.
1: Ну, ветеринар, да.
2: Ну, все может случиться, а здесь вот он как раз кстати. Вернемся к теме чуть позже. Оставайтесь на волнах радио «Шансон».
3: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Султан Лагучев только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи». Кстати, почему вот я говорю «смотрите»? Вы не забывайте, что радио «Шансон» можно не только слушать, но и смотреть. У нас есть сайт обновленный, красивый, с потрясающими фотографиями ведущих. Там есть видеотрансляция. Кроме того, социальные сети наши дают такую возможность. Вступайте, подписывайтесь. Ну и, конечно, мобильное приложение.
1: Молодец, прорекламировал нас, хороших, красивых, любимых.
0: От гордости просто распирает, простите.
1: Да. Значит, по поводу питомцев есть несколько общих советов, что нужно все-таки начинать искать заранее, потому что чем ближе дата отъезда вашего отпуска, тем сложнее подобрать вариант, куда деть питомца, что с ним делать. Потом нужно составить подробную инструкцию по уходу, графики кормления, особенности выгула, привычки, подготовить самого питомца, опять же. Ему нужно оставить вещь с вашим запахом, футболку какую-то, игрушку, чтобы не скучал, в конце концов, чтобы снизить сепарационную тревогу. Вот так это называется.
0: Чтобы не заниматься вообще вопросами сепарационной тревоги, 24% россиян заявили, что вообще никуда не ездят и предпочитают всегда оставаться рядом с питомцем.
1: Ну, понятно,
0: а
1: конечно.
0: А то, знаешь, сепарационная тревога, ну что
1: это?
0: Оставшиеся 3% выбрали вариант другой. Вот здесь не сказали, как они поступают.
1: Эх, ну как же так бы? Там какой-то секрет, наверное, кроется. Я бы с удовольствием узнала.
0: Ты бы как поступала, скажи?
1: С питомцем? Ну, самый простой вариант, наверное, гостиница для животных. Да, им там весело, они там дружат друг с другом, кошки, собаки, все хорошо, все прекрасно. Я же буду как-то веселиться там с кем-то тоже, да, с друзьями, с людьми, с близкими. Пусть им тоже не будет скучно, один дома это все-таки грустно, да.
0: Ну, мне кажется, что необходимо, когда у тебя появляется только мысль о том, чтобы завести питомца, все вот эти вопросы важно продумать.
1: Продумать, конечно. Мы вам этого искренне желаем и еще желаем провести этот вечер уютно, хорошо, по-доброму, чтобы только приятные эмоции вас наполняли.
0: Для того, чтобы именно так было в эфире радио «Шансон», совсем скоро здесь появится Рита Виноградова. Ну, а мы откланиваемся и желаем вам всего самого замечательного.
1: Да, прямо сейчас, в финале практически этого часа, послушаем Сергея Любавина.
0: Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Пока.

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Люк.

0: вкусом.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минздрав впервые утвердил стандарт лечения кори у детей. Как сообщает РИА Новости, средняя продолжительность лечения составит 21 день. Ребенка смогут осматривать педиатр, инфекционист, невролог и отоларинголог. Стандарт также включает основные анализы, исследования для подтверждения диагноза, электрокардиограмму, рентген легких и компьютерную томографию грудной клетки. Во время лечения предусмотрены ежедневные осмотры инфекциониста. Также разработан перечень лекарств и растворов, которые могут использовать врачи. Снос социальных объектов в малых городах предложили обязать согласовывать на референдуме. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет «Парламентская газета». По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит обеспечить реальное участие граждан в решении вопросов сохранения социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января. Ряд мероприятий пройдет в столице к 70-летию Олимпийского комплекса «Лужники». Об этом пишет «Москва-24». Так, с 31 июля по 27 по 7 ноября в Московском музее современного искусства откроется масштабная выставка современных художников и исторических артефактов из архивов. Также во Дворце тенниса заработает экспозиция, посвященная эволюции спортивного костюма и инвентаря. Уже появилась эксклюзивная серия карт «Тройка». Также будет выпущен торт «Лужники». А 31 июля в 22 часа на Центральной площади с фонтаном праздничную проекцию покажут на большой спортивной арене. Стоимость самого дорогого машиноместа в столице составила почти 46 миллионов рублей. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», объект находится в строящемся жилом комплексе класса «Делюкс» в районе Патриарших прудов. По данным аналитиков, средняя цена машиноместа на первичном рынке столицы составляет около 4 миллионов рублей, а самые дешевые лоты в Новой Москве обойдутся почти в 500 тысяч рублей. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Всем доброго вечера. С вами вечно бегущая Рита Виноградова. Кстати, сегодня буквально немного и опоздала бы в эфир. И вы думаете, я занималась чем-то полезным? Есть уважительная причина? Нет, конечно. Гуляла по парку, объелась черешней. Но мы живем лучшую жизнь, должны быть счастливыми. Я всем желаю прекрасных прогулок, вдохновений. Объедаемся черешней и клубникой под хорошую музыку здесь на радио «Шансон». Михаил Бублик в самое ближайшее время с песней «Ветрено».

музыка, какая мелодия. Знаете, есть такие композиции, которые попадают прямым рейсом в наше сердце. И, конечно, в будние дни, когда много забот и дел, хочется где-то найти этот уютный островок спокойствия. Я предлагаю отдыхать здесь, на радио «Шансон». Далее «Цветная Азия».

0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Владимир Семенович, какая вам разница, неужто нельзя было дольше пожить? Ведь нам с этой жизнью без вас трудно справиться, ну разве что взять и о ней позабыть. А как тут забудешь, когда все по-прежнему? Мы так же грыземся, воруем и пьем, а кое-кто сильно скучает по-прежнему, не нравится время, в котором живем. Окрысившись в злобные, невнятные полемики, они как балласт на подъем нелегки, погрязли в ненужные.

теперь еще крепче завяжет язык. Нам горе писателям собственной повести, в которой сюжет вызывает вопрос, шлет жизнь ежедневно сигнал нашей совести с отчаянно частым посланием.

казалось незыблемым на наших глазах. Догорает дотла никто и ничем, осмелев, не гнушается, и частая ложь стала нормой вполне. А подлая мразь вон из кожи старается стереть нашу память о прошлой войне. Не выйдет, продажные, Бога не знавшие, кто ваш господин, нам понятно без слов. И жаль, что в земле, где лежат за нас павшие, на братских могилах не ставят крестов.

0: угораздило уйти, не простившись, в свои 42.
1: Сваты пришли к отцу.

Игорь Слуцкий. Ошибка. А ошибки – это часть нашей жизни. И они делают из нас сильных и красивых людей, какими мы, собственно, и являемся. Этот опыт мы принимаем и, конечно, живем дальше. А хорошая музыка, она, знаете, никогда не спрашивает, какой сегодня день. Она просто делает его лучше. И сейчас именно такой момент. Радио Шансон для вашего отличного, прекрасного вечера. Далее мы послушаем Гарика Сукачева, а я Милова узнаю по походке. Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

тянутой кожей, силы, как у лихого коня. По плечу мне тяжелая ноша, гибкий стан обнимает рука. Дают девки от нежного слова: ну, найдите еще мужика.

Вы знаете, а вечером хочется возвращаться в то место, где тебя по-настоящему ждут. Я Рита Виноградова, всегда вам рада здесь на волне радио «Шансон». И также в следующем часе буду вам очень рада, потому что будем общаться, обмениваться теплом и любовью, рассказывать истории, передавать привет и поздравления. Присоединяйтесь.

Топлю ночи горькие грезами и садку полудрему узором. Привяжу мудрость жизни цепями и тоску искупаю ликером. В снах всегда происходит реальность, дум прошедших и будущих.

Солнечный летний вечер. Сегодня 23 июля, напомню. И лето стремительно, неумолимо мчится вперед. Хочется его остановить, задержать, насладиться, почувствовать. Ой, а какие праздники сегодня отмечаем? Кстати, сегодня день заливной тоски. Ну, мы, конечно, иногда любим пострадать, да? Далее, день великолепной бабушки. Международный день любителей поболтать. Это тоже мы любим. День дачника. Всех дачников поздравляем. Делите, какой в этом году урожай и как вообще летняя жизнь за городом проходит. Сообщения прилетели уже на наш номер. Я напомню, +7 909 950 955 103 и 0. Запомнили? Запомнили. Итак, поздравляю мою дочь Лизи из Казахстана за победу в номинации междугороднего конкурса на фортепиано. Получила золотую медаль. Люблю ее сильно. Да, Лиз, мы тебя тоже любим, молодец. Радио Шансон, поздравляем Синюкова Евгения из Рязани с 18-летием. Какой прекрасный возраст. Здоровья, счастья, хороших друзей. Желаем смело шагать во взрослую жизнь, воплощать самые дерзкие мечты и всегда оставаться собой. Мы присоединяемся к пожеланиям, поздравлениям. Семья Бруйковых и Синюковых.

0: шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Ибо традиции вечер проводим вместе в отличной душевной компании здесь на радио Шансон. Плюс 7 909 955 103 и 0. Очень просто. Напишите сообщение, поздравление, привет. Поддержите друга, товарища. И я все буду зачитывать в эфире. Ну, конечно, только самое доброе и самое приятное. Любимая радио Шансон, хочу поздравить своего коллегу, водителя Гусева Владимира Анатольевича. У него сегодня день рождения. И от всего коллектива хотим пожелать долгих лет жизни. Передайте привет в деревню Балаково Тверской области Марии, Алле, Коле Васильевичу и Борису. Вот только Коля Васильевич, а остальные все по именам. Друзья, обязательно подписывайтесь. Сообщения должны быть адресные. Привет, любимая радио Шансон. Передаю огромный пламенный привет своему любимому Лёшке Мазур. Не переживай, я про тебя никогда не забываю. Люблю тебя очень сильно, скучаю и жду с нетерпением встречи с тобой из Вербилок с любовью. Друзья, жду ваши сообщения тоже с нетерпением. А прямо сейчас послушаем такую душевную песню «Небо» от Любови Успенской.

0: Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Добрый вечер. Еще раз приветствую всех на волне радио Шансон. Здесь мы передаем приветы. Еще есть время, поэтому берите телефон, пишите сообщения. И я, конечно, с удовольствием буду их зачитывать. Итак, передайте, пожалуйста, привет нашему любимому Инусику от трех любящих дочерей. Мы тебя очень любим. Валера из Твери влюбился без памяти, я так понимаю, по сообщению. Ой, передайте моей любимой Настене, Сластене, привет, я тебя люблю, ценю каждый миг с тобой, спасибо Богу за эту встречу и все, что происходит в нашей жизни, благодарю судьбу за такой подарок, люблю. Ой, добрый вечер, любимое радио, хочу поздравить маму с победой над заготовками, ух, вот это... Я думаю, это результат. Мы большие молодцы. Всем света и добра, написала Евгения, Великий Новгород. Любимой жене Елене Хвостенко, прошу передать привет и поздравить с прошедшим днем рождения. Я тебя люблю. Привет, радио Шансон, поздравьте меня с днем рождения. Наступило 40 лет, иду дальше. Только вперед, Максим нам пишет. И, конечно, для всех радиослушателей, для всех, у кого сегодня день рождения, и не только, нужно, конечно, быть счастливыми и чувствовать эту жизнь. Поэтому прямо для вас, прямо сейчас, прямо для вас. Григорий Лепс, я счастливый.

маленькую, любимую, ненаглядную Еленушку. Поздравьте с днем рождения. Это город Бийск, я ее очень люблю. Написал нам Паша Ребров. Хочу передать привет в город Донецк всем своим друзьям, которые слушают радио «Шансон». Всех люблю, обнимаю, целую. Ваша любимая Ольга Артемьева. Нам ответный привет пишет Настена Сластена, влюбленному Валерию из города Твери. Поздравьте его с прошедшим днем рождения. Пожелайте ему всегда улыбаться так, как он улыбается сейчас, чтобы ангелы всегда охраняли его счастье, любовь и покой. Ух, вот такие вот у нас эмоции здесь, такая любовь. Хочу передать привет подруге Наташе, пожелать хорошего настроения и не грустить. Любимая Леночка, все будет хорошо, все решим. Не твой муж Иван. Иван, вы муж или мы не муж? Мы не понимаем, что написано. Не твой муж Иван. Но я думаю, что все-таки муж. Иван, люблю тебя очень сильно. Еще одно сообщение. Пишет вам Леночка из Рязани. Хочу поздравить с днем дачника, свою любимую мамочку Галину Карабанову. Желаю здоровья, успехов, хорошего урожая и удачи во всем.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь

0: как же быстро пролетает время, когда, вот, когда хорошо. Завершаем уютный теплый час приветов и ваших сообщений. Дмитрий с правого берега матушки передает привет в Самарскую область, село Печерское. Передайте, пожалуйста, привет Анастасии Коноваловой с днем дачника. А какой у нее красивый дом и потрясающий урожай в этом году. Мы присоединяемся к поздравлениям. Большой привет Сашке, Ангелине и Марку. Пусть работа будет не в тягость, а в радость в пятницу. Да, действительно, вот завтра пятница, а потом раз и выходные. Любимая супруга Леночка, все будет хорошо, все решим, не переживай. Твой муж Иван написал. Люблю тебя очень сильно. Еще одно сообщение. Передаю привет дорогому Андрею. Очень люблю время, когда мы с ним вместе. Пожалуйста, поставьте песню «Старое кафе». Специально для вас «Старое кафе», а затем Александр Барыкин по вашим заявкам с песней «Букет». Слушаем.
1: Я за соломинку держусь. Я верю, что сюда еще вернусь. Да вот беда за тем столом сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни, проходят дни. Старые кафе, верные друзья, по глади будничной скользя, как корабли ушли они. Веселый, грустный тот, кто смел. Все сгинули в потоке дел. И исчезли крепкие дворы. Игры не стало, царь горы. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни, проходят дни.

0: корабли ушли они.
1: Друзья, спешу сообщить, что радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья. А я знаю, что наши радиослушатели любят настоящее веселье. Праздник, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер, который будет наполнен любимыми песнями, состоится он 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляй» выйдут легенды радио «Шансон», а также новые звезды душевного жанра. Зрители ждет несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и, конечно, отличного настроения. Возрастное ограничение 12+.

0: Мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

вода кипяченая, а в ней плавает треска, рыбка заключенная, а в ней плавает треска, рыбка заключенная.

0: Наверное. Уникальная группа «Лесоповал» в эфире «Радио Шансон». Сегодня, знаете, еду на работу и думаю, что мы часто недооцениваем собственный путь. Нам кажется, что сделали недостаточно, что-то не успели, могли бы лучше. Но если оглянуться назад, то становится понятно, что за каждым из нас уже стоят трудности, которые мы преодолели, сотни важных решений, огромное количество маленьких побед. Предлагаю чаще замечать успехи и меньше себя критиковать.
1: Судьбы жуткий бурелом.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

А лето напоминает, и я присоединяюсь. Иногда в обычный вечер стоит просто остановиться, вдохнуть теплый воздух и позволить себе немного отдохнуть. Пусть этот вечер будет именно таким, а музыка на радио «Шансон» поможет создать соответствующее настроение.

и все в слезах предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда –

Группа «Бутырка», «Два полюса». Ну, конечно, меньше страданий, больше радости, больше отпускных дней. А совместить все музыкальные удовольствия можно на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». Ну, кто хочет на море? Это чудесная возможность. В этом году душевная встреча состоится в Турции на

0: берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белик». Для вас выступит Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский и другие любимые артисты. Я предлагаю отправиться путешествие любимых песен вместе. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. А прямо сейчас Владислав Медяник.
1: Не соблазняй, не вой, не лай, я крепость неприступная. Меня за грош не проведешь, не будь наивной, глупая. Ведь я босяк, совсем никто, всегда в бан.

Всегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать, собирая душу по фрагментам.

Ты изящна в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне, это все твое. А ты в платье сияешь солнце, и глаза словно сто карат. От любви сердца чаще бьются, и от вина.

0: Вот такая песня от Холла в завершении моего эфира. Меня зовут Рита Виноградова. Я все-таки отправляюсь на заслуженные выходные. Как вы считаете, заслужила я их или нет? А вам хороших новостей в пятницу, отличных выходных. И придумывайте интересные планы все-таки. Какие-то неожиданные маршруты. Это всегда замечательно. А прямо сейчас Алексей Брянцев.
1: А вместо солнца по утрам глаза твои, а вместо неба

большой и на краю стоя. Мне очень часто хочется уснуть и слышать.

рядом ты, и наше счастье без лимит. А вместо солнца по утрам глаза твои, а вместо неба.

вместо солнца. По утрам глаза твои, а вместо

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

есть что-то от музыки. Плыть над землей и удивлять не лень. Как эти тени серы, что не сплетаются и расстаются к дому на полпути. И у надежды с верой не получается третью сестрицу любовь найти. И музыка одна.

Как эти окна тусклы, у них и не пахнет сном. И на подушках юбка рыдает ниц. По переулкам узким, пьяная, как вино,

тополей мила. Давняя ночь, клумбы и во дворы. Помню, в короткой юбке рядом со мной ушла девочка милая с именем третьей сестры. И музыка была вся про нее светла. По клавишам из дней вся музыка о ней. И музыка была вся про нее светла. По клавишам из дней вся музыка о ней. И музыка была вся про нее светла. По клавишам из дней вся музыка о ней. И музыка была вся про нее светла.

ты, мама. Пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шуме песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем жить.

разнице ношу ответ осенний. Нетрезвый и до крайности больной, когда измена прячется за тенью любовь.

злой была безлунная ночь. Огонь конвойный растоптал, а в волнах мутных паренек напрасно огонек искал. Он мается по берегам,

кабанский музыкант. Ах, сколько их по свету разбросано кругом, вблизи и вдалеке. Алеша ни при чем.

но вдруг года раздвину, из дальнего тумана выходит незнакомый.

соседский Вовка налил мне стакан. А я сглотнул, и на тебе, невеста. И вот теперь моей свободы вместо на шею в виде бабочки аркан. Но ничего, я тоже не цветок. Потяжелей ее кило на 8. Чуть что нокаут и прощения просим. Открой глаза и пялься в потолок.

0: свидетель.
1: Это... Мы сколько и пацанами, а Колька где? А Вовка, он не с нами, а Колька вообще.
0: Работник ЗАГСа.
2: А теперь знак супружеской верности и доблести. Обменяйтесь кольцами для сушитой пробы, чтоб делили на всех свои радости и горести, чтоб любили друг друга до самого гроба. А если случатся какие-то неразумения, друг на друга какие-то поползновения, то пройдите в комнату номер 35 и напишите на развод заявление.
0: Невеста.
3: Колечко на палец попался радивый.
4: Тело сухофруктов, минтай и сардины.
0: Свекровь.
4: Закуску все гости приносят с собой, а что не допели, уносим домой.
0: Гость.

ядра, друг на друга автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад, что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат.

на берегу Днепра. Ты на левом, я на правом. Почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду. Вот оно-то как.

гневом на лице. Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне. Этот уже брат, моя земля, здесь дед лежит и мать.

0: наши Колька, понеслись. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, простит. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит и простит.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон. Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.

дорогая кассета. Все пройдет, мой друг, не унывай. Ломкий тенорок с чудным акцентом мне поет про

Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.

давний товарищ накормит, напоит и вовсе не за похвалу уложит в постель, как родного устроит, а

и такие, что слышать не могут. О чем я сейчас только пел. Пускай эти люди не судят так строго, что им угодить не сумел. Дружба есть нормальная, дружба есть формальная.

Позабыл я про своих маму, папу. С малолетки как пошел по этапу. А с последнего письма к 1 мая я во сне тебя с тех пор обнимаю. А с последнего письма к 1 мая я во сне тебя с тех пор обнимаю. А оперон обученный читать письмо без марочки, промежду строчка нюхая, похлеб.

несмотря, что я молчу и что злюсь. А еще положь письмо, ангелочек, ё-моё, откуда хочешь, завиточек. А еще положь письмо, ангелочек, ё-моё, откуда хочешь, завиточек. А опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера, а опера

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: А когда поезд уходил, огни мерцали.

было такси, и сильная гроза, и ты, промокшая насквозь, спросил я подвезти, сказал, подвези.

0: радио «Шансон».
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся, возвращайся.

ломается, стук в виске. Жизнь, она огромная, а ты совсем не скромная. Шелково да бронзово, да на коньяке.

семьи украсть, а за стеклом, а за батистовой шторкою гуляют звезды понад тучами, пригорками. И что нельзя, а что мне можно не понять.

обнять. Ах, Алёшка, на Остоженке.

звонится, а ночь, она закончится. Дни растопчет конница, ночи уголек, а за стеклом перрон подходит с сонной баржей. Ночь умерла, а с ней как будто что-то важное. Москва, сентябрь, трех.

0: почему тебя, ну почему тебя так хочется обнять? Ну почему тебя, ну почему тебя, ну почему тебя так хочется обнять?
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Дождик, утро серое, намокает рано. На земле мы первые, нам нельзя с обмана. Зачинать истории, новый поворот. Жаль, что слаб в теориях, в бою наоборот. Ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца. Не реви, баба темная, много нас у буденного. Наша первая конная —

комиссар Кривухин лучше бы сказал, что в прошлой заварухе он без вести пропал. Наверное, похитили и предали земле. Силен он был на митингах, да не силен в седле. Ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца. Не реви, баба темная, много нашу буденного. Наша первая конная, с ним пройдем до конца. Не реви, баба темная.

сапогами в стремя, саблю наголо. Эх, лихое время, а ты мне все одно. Прекрати истерики, я ж пока живой. Под кончим офицериков можно и домой. Ты прости меня, дорогая Ксения, но твоя юбка синяя не удержит бойца. Не люби бабы темной, я много нас убуденного. Наша первая конная, с ней пройдем до конца.

потерял я волюшку, волю дорогую. Ах, как бывало, братцы, я гулял на ней. Окунул я волосы в красочку густую.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от

свет летящих городов. На полустанках, на перронах она держалась за любовь. Они расстались на вокзале, он долго что-то говорил, над нею чувства колдовали, и дождь холодный моросил.

0: Точка на радио Шансон.
1: Не знаю, кем он был в бою храним, но точно был везучим и в почете. Я столько раз охотился за ним, и все-таки сбил однажды на излете. В разрывах стонет курская дуга.

целься, Леха, как следует целься. Да смотри, как в тот раз не промажь. Пес на виражах непрост, и крест свой получил он неспроста. Все норовит зайти поближе в хвост, чтобы отрубить винтом кусок хвоста. Но в этот раз пришлось наоборот.

целься, Леха, как следует целься. Да смотри, как в тот раз не промажь. Я видел, как он густо задымил, как падал, отклонившись от маршрута.

ему разукрасил бы рыло за погибших им сбитых ребят. Его ввели в землянку, вот и он. В глазах потухший страх и дрожь в руке. Но виден лоск, он все-таки барон, с запекшейся кровью на виске. Он был не молод, лет под 45.

0: ушел, я его не ударил. Бить лежачего мне не с руки. Я ушел, я его не ударил. Бить лежачего мне не с руки.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Если вы по культуре томитесь и солидности ищете,

Ты ж не скажешь ни слова плохого. Все солидно, джентльменский подход. Только если немного блатного, то, пардон, весь в наколках живот. Про остальном это интеллигенты. Галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли. Ты же сам предложил кошелек.

вам во сне поносили. Вы же сами в штанишке пис-пис. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль анфас.

чужие. Умному наука нас своим одним лишь дуракам.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу в памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать сто

0: Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.

тебя, ничего-то там в честь, с тем, что встретилась мне. Ты такая, как есть, с чем поздравить тебя.